Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Радио ДФМ.

слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Welcome back, and right now...
0: А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: Потому что радио DFM.
3: DFM.

0: будильники на радио DFM.
1: Бум, шакалака, алоха, D-Community. Осторожно, сегодня день, когда уровень мотивации падает быстрее, чем заряд телефона на морозе. Поэтому подключайся к Powerbank Show.
2: Разбудилники. Здесь Катя Бодрова.
1: Я диджей Саймон, черный перец Акбала. О, Мэри Окуланджа.
2: Тот самый Саймон.
1: Ауа-ауа, Катя, looking good and nice today.
2: Спасибо, Саймон, симметрично. Ну, кто не спал этой ночью, тот Сай всю ночь смотрел «Формулу-1». Давай рассказывай, какие там самые яркие моменты.
1: О,
2: и как ты вообще себя чувствуешь?
1: Так, кто еще не успел посмотреть, потому что я знаю, что многие так и не выдержали, им же на работу стать надо. Вот, я лег только после часа. Да, это в Канаде разница во времени большая, точнее. Ну что ж, потрясающая гонка. Если вы еще не смотрели, молодой гонщик победил. Там просто... А, кто-то из наших друзей уже слушает, наверное.
2: А, ты переживаешь за спойлер?
1: Да, да, кто еще не смотрел. Ну, короче, гонка потрясающая. Луис на высоте.
2: Антонелли. А Луис Хэмилтон был.
1: Да.
2: А Ким Кардашьян за него болела?
1: Ну, естественно, естественно.
2: Не видишь, какие новости интересные в Формулы-1? Чисто отношенческие.
1: Запомни вот имя Кими Антонелли.
2: Что это?
1: Это самый молодой, то есть на сегодняшний день, как это получается, четырехкратный победитель.
2: Кими Антонелли?
1: Да, всего лишь, что ли, 18-19 лет.
2: Молодой, перспективный, богатый?
1: А, да.
2: Запомним.
1: Ну, сейчас круги нормально наяривает.
2: Кайф.
1: Не, кайф, вообще я кайфовал, мне гонка очень понравилась, но легкий недосып приятный.
2: Звание главного фаната Формулы-1 удерживает Сайва, не пропускает гонки даже поздней ночью. Мы, если тебе нужна пробушка, может, ты тоже смотрел гонки, или просто хочешь разбудить близкого, родного для тебя человека, можно заказать пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом отмечается. Как зовут, из какого ты города и кого будем будить?
1: Будем будить, конечно, если ты пришлешь заявку или, как это называем, заказ, да? Вот, это сделают параллельно в нашем мессенджере. Можно заказать поздравление с днем рождения. И что ж, Кать, хочу тебе настроение поднять. Вот, Катя тоже, ты, как я понимаю, то у тебя в субботу, да? Ну, тоже не особо рано легла спать.
2: Скажем так.
1: Так что просыпайся, вот есть смехотерапевтические песни.
2: Мне необходима смехотерапия. Давай.
1: Поехали, у нас гимн смеха, гимн понедельника. Попробуем, да? Смеемся, и легче станет.
2: Обсмеиваем понедельники.
1: Чинный понедельник. Я понимаю.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Напомним, здесь Катя Петрова.
2: Оу, я брат от другой мамы, диджей Саймон, черный перец.
1: Мы заявки на пробушку получили. Напомним, где можно оставлять свои заказы. Это группа ВКонтакте, последний пост для этого дела. Как зовут, из какого города и кого будем будить?
2: Yeah. Ну что ж, смотри, кто прислал сообщение у нас в мессенджер. Мессенджеры. Так, доброе утро, пишет Екатерина. Любимые разбудилники, веселюшечки. Поздравьте, пожалуйста, мою любимую подругу Марищечку. С днюхой, здоровья, счастья и любви желаю ей от всей души, от Катюхи. Окей, Катя.
1: Катя поём. Поздравляет Катю.
2: Да. Не, она поздравляет Маришечку.
1: Да. Простите.
2: Маришечка, с днем рождения тебя. С днем рождения, Маришечка. Рассинхрон. С днем рождения, с днем рождения. С днем рождения тебя. Вот здесь уже синхрон. Окей. Ну что ж, поехали. Маришечка.

0: нужно в понедельник, Сай. Доброе утро, Катя и Саймон. Разбудите Рыжего, чтобы не уснул за рулем. Он поехал с семьей в Сочи, взял свою, мою, точнее, дочку с собой, Аришу. Поставьте, пожалуйста, на бис неофициальный гимн города Мытищи.
1: Ух
0: ты! Это будет жарко, просит Игорь.
1: Это прямой заказ, надо выполнить. Так, гимн, ща найдем. Так, так, так, так, так. Все, залили, поехали.
0: Я ночной король, мы здесь!

0: просыпаемся.
1: Ваше мясо. Ну что ж, Женя пишет: доброе утро, Катюша и Саюша. Разбудите, пожалуйста, весь город Ростов-на-Дону в это прекрасное утро. Ну, кстати, обещали холод, но пока норм в Москве, да, с утра пораньше, да?
0: Ну, это только цветочки, судя по прогнозу. Да? Доброе утро, Катя и Саймон. Разбудите меня, Никиту, и мою семью из Нижнекамска. Поднимите настроение, чтобы поехать в школу, и пожелайте моему брату скорейшего выздоровления. Это Никита просит.
1: А, ну, Никита, выздоравливай. Или наоборот, кто...
0: Никита просит брата. Как брата зовут?
1: А, брат, давай по-братски выздоравливай.
0: Давай.
1: Поехали.

0: Что происходит? Сейчас скажу, что это происходит.
1: Пробушка. Имя, да, этому пробушка, ребята. Мы готовы поиграть. Телефон прямого эфира, напомним, 8495-956-1012.
0: Да.
2: Что здесь происходит?
0: Это шоу «Разбудилники». Вот что?
2: Что здесь происходит?
0: Вот что происходит. Ну что ж, включи...
3: Тусон!

0: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Welcome back, and right now.
5: А теперь тусовка
4: on DFM.
5: DFM.
6: Потому что радио DFM.
7: Шоу «Разбудильники» на радио DFM. Фирменный мерч хочешь? Тогда звони. Телефон прямого эфира 8495-956-101.2. 8495-956-101.2.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Кто там?
2: Кто там? Кто там?
3: Эй, здорово, ди-человеки! Бодро пожаловать в веки поднимающие шоу «Разбудильники». Твои веки и настроение в бережных руках Кати Бодровой.
2: Здесь же с тобой диджей Саймон.
3: Сейчас игра «Угадай звезду», а точнее «Кто там?», где моя интуиция работает раз в году, потому что у меня тариф «Экстрасенс Эконом».
2: Сначала узнаем, кто там на линии. Алло, привет!
4: Да, привет, ребят.
2: Как
4: Марго,
2: зовут?
4: Меня зовут.
2: Марго из
3: Марго. Привет, Марго. А можно
4: сейчас
3: сказать
4: я в Санкт-Петербурге,
3: да?
4: А вообще в Москве. Можно.
3: Окей, Маргоша.
4: Я из Москвы, вообще сейчас приехала в Санкт-Петербург, а у меня командировка.
3: Вот. Кто сказал, что столицы не дружат, да?
2: Какая деловая женщина дозвонилась. Мы предлагаем тебе чуть-чуть развеяться, чуть-чуть поиграть в игру «Кто там?». Прежде чем я объясню тебе правила, попрощаемся с Саймоном. Сай, ненадолго.
3: О, я был слит. Окей.
2: Объясняю и позовем тебя обратно. Маргош, что будет происходить дальше? Ты, пожалуйста, загадай какого-нибудь персонажа или звезду, которая тебе нравится, и озвучь мне.
4: Я подумала и решила, что это будет Снегурочка. Что-то давно Нового года не было.
2: Ну, кстати, местами по России где-то идет снег, почему нет? Для кого-то это максимально.
4: Тем более, в северную столицу уехала, пусть это будет Снегурочка.
2: Хорошо, договорились. Дальше Саймону включаем наушники. Он в течение минуты задает тебе наводящие вопросы, на которые ты отвечаешь только «да» или «нет». Если отгадывает, кто там, ты не забираешь приз. Не отгадывает – забираешь. Понятно?
4: Угу.
2: Ну, тогда да. Я машу.
4: Поехали.
2: Машу ручкой Саймону.
3: Ой, я тут засмотрелся.
2: Заслушался, может?
3: Не, играем честно, конечно.
2: Угу. Угу. Ну что, у тебя одна минута на наводящие вопросы. Вперед.
3: Сегодня есть возможность угадать-то?
2: Шанс-то есть всегда.
3: О, май гад.
2: Другое дело, воспользуешься ли ты им.
3: Ой, после таких слов, да. Так, Марго, да, правильно? Марго, а тебя кто-то вымышлил? Ты вымышлил не персонаж.
4: Ну нет, как бы, ну и...
2: Как нет?
3: А, то...
2: Вымышленный.
3: Да, вымышленный. Окей.
4: Вымышленный.
3: Ты из сказки?
4: Да, можно сказать.
3: Из русской сказки?
4: Ну да.
3: Так, ты страшненькая?
4: Нет.
3: А, значит, миленькая. А ты вообще деваха, да, ты, да? Девушка, да?
4: Да.
3: Девушка из сказки. Значит, тебя все хотят. Ты красивая, классная, да, правильно?
2: Ее все хотят видеть, да.
3: Видеть, да? Ага.
4: Дети меня хотят видеть.
3: Ага. Ты теряла туфли?
4: Нет.
3: Ты в тыкву не превратилась в жабу?
4: Не превратилась. Ни в тыкву, ни в жабу.
3: Из сказки. Вау. Тебя выдавали замуж?
4: Нет.
2: Не помню такого.
3: Блин. А у тебя есть медведь как друг?
4: Нет, у меня другой друг. Постарше.
2: Сильно постарше.
3: Друг постарше? То есть друг... может быть, ты в новогоднюю ночь приходишь?
4: Может быть.
3: О, у тебя дедушка?
4: У меня есть дедушка.
3: Известный, который живет в Великий Устюг.
4: Именно.
3: А, ты что, Снегурочка? Снегурочка?
4: Да.
2: Да. И все ничего, но время-то истекло. Ты сказал уже на минуте 15, наверное, свою версию. А значит, мы поздравляем Марго с тем, что она тебя провела и победила, и забирает фирменный мерч от Radio DFM.
3: Ну да, Снегурочка.
4: Спасибо.
3: Ее все хотят видеть, конечно, абсолютно. Ну что ж, а есть привет у тебя? То есть у тебя есть 6 секунд.
4: Я вам привет передаю, Кать, Саймон, спасибо вам за каждое утро, каждый раз слушаю, когда еду на работу, когда сижу на работе, когда даже уезжаю в командировке. Спасибо вам большое за настроение, которое вы дарите, это клево.
2: Легкой тебе командировки и Санкт-Петербург. Включи тусовку.
3: Шоу «Разбудильники» на радио DFM включил? Правильно делаешь! Ха-ха!

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему в Монголии живет монгол, а в Чехии не чехол?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, сегодня пасмурная, небольшой дождь. Ветер северо-западного направления 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
4: Спонсор программы ООО СЗ-СК-10 номер 9.
5: Люблю, когда цифры возбуждают.
6: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
5: Еще раз.
6: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
5: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
6: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
7: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регистрация на сайте nas.dom.rf.
6: СК-10.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям: программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
6: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
8: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
9: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
10: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
11: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78-й километр МКАД, дом 20. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
12: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
13: Это невозможно!
12: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Микстура Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И за выходные меня, прямо скажем, разбирало любопытство, кто же из тех, кто презентовал новые треки миру, и которые Сай презентовал в пятничном выпуске рубрики «Микстура Саймона», победит сегодня. Голосование проходило в мессенджерах DJ MC Саймон. Новинки были просто потрясные. Я даже не помню, какую я выбрала в качестве фаворита, но я надеюсь, ты нам всем напомнишь.
3: Да, сейчас напомню. Так, я сейчас просто быстро успею заглянуть. А кто в итоге победил, чтобы не было сюрприза, то они шли как бы, ну, бок.
2: Вровень?
3: Да, вровень шли и...
2: Ну, все три были,
3: понятно.
2: Я помню.
3: Так.
2: Потрясающе.
3: Ну, заливай, значит, победителя. А, вау, смотри, кто победил. Вау, я думал, победит другой.
2: Подожди, ты нам напомнишь сначала?
3: Да, давай. Так, смотрите, получается, победитель, он уже рядом. Но пока цифры сходятся, вспомним наш эпичный баттл трех свежаков. Кто качал сильнее, кто лучше присобачился к мозгу. У меня в мессенджере DJ MC Саймон. Давай послушаем и вспомним, а потом уже скажу, кто победил.
0: DJ Simon.

0: Ну что ж, Катя, вспомни, за кого топила?
1: Вот я и вспомнила. Топила за номер, за трек номер 2.
0: Да, они все хороши. Второй вообще нам идеально подходит по плейлисту Radio DFM. Так, и в итоге, после нереальной битвы, побеждает трек номер 1.
1: Первый?
0: Да. В общем, он очень необычный.
1: Очень необычный. Такое ощущение, что его играют с пластинки.
0: Такое слоеное тесто, да, то есть вообще раскрывается по-разному. Матрешка, в прямом смысле. Так, это Pair of Stellar. Трек называется Black Lilies. Слушаем. Черные лилии.

0: Бум! Реклама. Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
1: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Данет Т4L. Комплектация «Актив» 2020.
3: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
2: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019-08 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Займы на любые цели в приложении «Корона».
4: А в «Ленте» скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от «Экипо». Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
5: «Лента».
6: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
7: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на суточно.ру.
8: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
9: 6+.
10: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
11: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
12: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
14: Подробнее на t2.ru.
15: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
16: Столько условий.
17: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
2: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на t-bank.ru.
18: А дальше тусовка.
19: On DFM.
18: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Венера, Юпитер. Венера, Юпитер.
2: Акуна Матата, ди народ, желаем всем жизнь и отношения без проблем в МЖ-шоу «Разбудильники». Сторону же, как всегда, представляет Белла Донна Катя Бодрова.
3: Стороной М повернулся диджей Саймон.
2: Ну что же, она знает 40 оттенков бежевого. А он уверен, что все они называются светло-коричневые. Как эти две планеты еще не столкнулись вообще? Узнаем прямо сейчас в рубрике «Венера, Юпитер».
3: В этой рубрике мы обсуждаем мужские и женские стереотипы и мужской женский взгляд на разные вещи. Коротенькая такая тема сегодня, простенькая, я бы сказала. Брать ли фамилию мужа?
2: Вау!
3: У нас просто только и разговоров, что о свадьбе грядущей нашего продюсера Насти. И мы обсуждаем все это, и потом делимся с вами. Так вот, ваша позиция, мистер Саймон?
2: Ну, учитывая то, что как бы и у меня в Нигерии, и в России, то есть принято более распространен вариант, где жена берет фамилию мужа, да? Вот, но... Честно, вот я из тех мужиков, которые вообще не давит. То есть хочешь оставить, no problem. Я понятно, что дочь уже возьмет фамилию отца, то есть, ну, официально, да?
3: Слушай,
2: ну
3: это же лишняя я. А мешанина, потому что, насколько я знаю, ты потом, как отец, должен как-то усыновить.
2: Если дочь не возьмет фамилию отца? Имеешь в виду, если...
3: Я что-то неправильно понимаю.
2: Не-не-не, как я понимаю, то есть, если жена не берет фамилию мужа, no problem. То есть, меньше головной боли ей, потому что не надо менять кучу документов, да? По работе, по компании и так далее, да? Окей. А дочь, да, вот берет фамилию отца, и вот так.
3: У меня всегда был консервативный взгляд на эту вещь. Я считала, что женщина круто взять фамилию мужа, и даже круто, что на этом настаивает, потому что это как будто бы, ну, прям совсем в семью вступаешь. Это как будто интересная
2: красиво
3: история.
2: Красиво смотрится все-таки.
3: Да, но не так давно я меняла паспорт. Ты знаешь, да, что называют паспорт лицом гражданина? Так вот, мое лицо было сильно помято, и мне нужно было бы его поменять.
2: Поменять
3: и
2: лицо?
3: Я потом еще... Ну, нет, паспорт. И я потом еще сколько я мучилась с... Везде нужно
2: процесс.
3: Себя переименовать. Точнее, изменить свои паспортные данные. Это так сложно. Ну, если готовы вот на эту историю, почему нет?
2: Я тебя прекрасно понимаю. Я же человек, у которого фамилию раза уже три неправильно писали. Я уже ходил. То есть один раз у меня же двойное имя.
3: Двойное имя,
2: а потом фамилия, да? И один раз, допустим, когда я учился в институте, перевели имя правильно, а второе имя, а одну букву съели. А следующий раз уже фамилия, то есть я с этим сталкивался. Но с другой стороны, как бы, я и не против того, чтобы жена взяла фамилию мужа, или даже наоборот, чтобы муж взял фамилию жены.
3: А такое бывает?
2: Да, бывает и такое, да, современный мир. Даже бывает, дети меняют именно берут фамилию мамины. Не папин. Но такой мир, так что, знаешь, столько людей, столько мнений, да? Так,
3: брать что? Ли фамилию мужа? Пришли к выводу, как хочешь, да так и действуй.
2: Как договорились. Прего!

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Рэп-прогноз.
2: Come on.
3: Ха.

0: и разбудилники страны.
1: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, сегодня пасмурно, небольшой дождь. Ветер северо-западного направления 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Автокомшахты».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
6: Ждем вас. Оцените обновленный «Хавейл Джолион» в дилерском центре «Хавейл Сити Прайд» на Малиновского, 43.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
7: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
8: Окошкина. Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Доломановский переулок 67А, 6+.
9: Забудьте об осмотре подвески автомобиля на подъемнике и диагностике на глаз. После зимы подвески нужна проверка под нагрузкой. Немецкий стенд Маха в Пихтинавто имитирует движение по дороге и видит скрытые дефекты. Подготовьте авто к сезону. Только до 1 июня скидка 15% на ремонт после диагностики на стенде. Пихтинавто. Точная диагностика. Надежный ремонт со скидкой. Ждем вас в Пихтинавто на Шолохова 312, Малиновского 13А/1 и Нансена 156А.
10: Жми на газ до упора. Квадринг. Прокат квадроциклов и картинг. Грязь, скорость, адреналин и крутые трассы. Приезжай один или с компанией. Разрываем асфальт и бездорожье. Квадринг. Находимся на Грибном канале. Улица Пойменная, 2В.
11: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
12: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
13: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в магните «Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
14: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ.

0: будильники на радио DFM.
1: Бум, шакалака. Салют, ди народ. Если ты проснулся, а мир все еще серый, no problem. Да, сейчас докрутим тебе яркость в глазах и наденем розовые очки. Это антигрустин шоу «Разбудильники».
2: Здесь Катя Бодрова.
1: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
2: Тот самый Саймон. На днях разглядывала свою продуктовую корзину. Ой, продуктовую. Корзину на маркетплейсе. С вещичками всякими. И поймал себя на мысли, вот это да, конечно, маркетплейс. Вот мне привезли вещи по клику. Дошла в соседний дом, померила, забрала то, что понравилось. Ну, максимально, в общем, удобно. И я вспомнила, как мы в детстве зимой ходили на рынок. Ты знаешь, как выглядят рынки.
1: Но ты мне уже рассказывала, что стояли на картонке, да?
2: Да, мы стояли на картонке зимой и мерили вещи. Как правило, вещи, которые не садились на тебя идеально, но их нужно было еще потом подшить, тут подрезать, тут еще что-то резинку вставить. Мы все равно почему-то это все покупали.
1: А продавщица говорит, сидит как вторая кожа, да?
2: Сидит, надо брать, надо брать.
1: Главное продавать, да?
2: Ты фанат... шопинга в торговых центрах или маркетплейсы также?
1: Полностью все. Все области захватываю. То есть много лет уже покупаю онлайн, все размеры знаю. Но вот этот процесс ходить в магаз, померить, пощупать, даже в магазин там.
2: Ты то про есть, вещи.
1: Да, то есть одежды и даже продукты. Я до сих пор хожу. Это каким-то образом это важно для моего ментального здоровья, что ли.
2: Физический контакт.
1: Да, чтобы не потерять связи с этим миром. То есть поэтому я до сих пор, да, то есть физически присутствую. Люблю вообще ходить, допустим, если автосервис, да? Я не бросаю машины, не уезжаю. Я там где-то сижу, там чем-то занимаюсь. Они меня вызывают, когда тачку поднимают, чтобы смотреть на эти кишки под машиной. То есть вот. И делаю вид, как будто понимаю, что мне объясняют.
2: А ты из тех парней, которые терпеливо ждут девчонку, пока она примеряется? Часа три.
1: Одежды? Я так не говорю.
2: Принято.
1: Она долго будет ходить, мерить две, пускай пока без меня.
2: Она берет, она оставляет свою фамилию, я тебя поняла. Это уже из темы предыдущего часа.
1: В случае, если я уже в заложниках, ну, конечно, я найду чем заняться, то есть пока на этом мире.
2: Хорошо. Неважно, что ты предпочитаешь, онлайн-покупки или шопиться до последнего в торговых центрах. Заказывай пробушку себе или близким людям. Сделать это просто. Заходи в группу ВКонтакте, под последним постом пиши, как зовут, где живешь, кого нужно будить.
1: И в нашем мессенджере сделай то же самое. Но не забудь заказывать поздравления с днем рождения. В этот тяжелый, непростой день, который называется понедельник.
2: Такое официальное обращение.
1: Да.
2: В этот тяжелый, непростой день, друзья.
1: У нас есть способ починить утро понедельника. Это называется смехотерапия. Так что, когда включится трек, пой вместе с нами, и тебе легче станет. Трек называется «Ржака-трек».
2: Эксперимент начался.
1: Да. Поем вместе! Зиба-зиба, ребят!

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, я брат от другой мамы, диджей Саймон, черный перец.
1: Сейчас что-то потерял. Саймон пока ищет. Я сообщу вам о том, что заявки на пробушку получены. Группа ВКонтакте под последним постом. Здесь, напомню, мы общаемся. Ты можешь написать, как тебя зовут, в каком городе живешь и кого нужно сегодня разбудить.
2: Я телефон искал. Уронил, знаешь. Так, смотри, что нам пишет в нашем мессенджере, в личке пишет Алена. Доброе утро, Саймон и Катя. Утро выходных без вас такое скучное. Как с вами хорошо начинать день. Зиба-зиба, вы лучше. Вот так написала.
1: Будем.
2: Да, будем будить такую классную Алену. Let's go.

0: Доброе утро. Разбудите, пожалуйста, мою подругу Дашу из Пензы, которая сейчас в Воронеже. И поздравьте ее с 26-летием. Спасибо от Арины.
1: Вау, прикольно. Будем Пензу или Воронеж?
0: Давай, во-первых, две разбушки в два города. И не забудем поздравить с днем рождения Дашу.
1: Окей, с днем рождения, Даша. С днем рождения, Даша. С днем рождения, с днем рождения. С днем рождения. Даша Пензенская или...
0: Она Пензенская, да.
1: Пензенская. Окей. Я, кстати, ты была в Пензе?
0: Нет.
1: Я доезжал до Пензы пару раз, точно. Вот, так что Пенза вообще зашибенный город.
0: Третий раз.
1: Да. Пенза, включи тусовку.

0: Everybody dance. Ну что же, продолжаем читать ваши комменты. В нашем мессенджере пишет Татьяна. Доброе утро, Саймон и Катя. Разбудите, пожалуйста, моих детей. Никиту и Пашу. 2 и 5 класс. Едем в школу через день. Летние каникулы. Ура! Москва на связи.
1: Это же мама с просьбой. А Нюточка пишет. Катя и Саймон, можете замотивировать на понедельник, а то мы не хотим идти в сад и в школу. Матвей 11 лет, мне 6 лет.
0: Ну что с Матвеем? Давай, включи тусовку. И давай в школу. Давай.

0: что ж, Кать, Стась, играем?
1: Да, предлагаю поиграть в наушники челлендж. Что для этого нужно, ребята? Присылайте, пожалуйста, рандомные слова, которые только в голову придут, в любом количестве, в группу ВКонтакте под последним постом оставляйте или отправляйте в наши мессенджеры. Именно эти слова я буду объяснять Саймону, только используя язык, зубы, рот и губы. Он меня слышать не будет. Это всегда весело, громко и забавно. А на чьем слове прозвучит гонг, а играем мы целую минуту, тот и получит фирменный мерч от Радио ДФМ.
0: Но про бровей ты забыла. Брови тоже мне помогают, кстати. Именно угарывать.
1: Когда я намекаю на что-то.
0: Ну что ж, да, как Катя сказала, присылай, сколько слов влезет. Обычно по традиции один человек присылает по 20 штук. Так что действуй. Скоро мы вернемся. Кстати, вернемся через одну чашку кофе.
1: Буквально.
0: Буквально. Это шоу «Разбудильники». Дорогой и дорогая, включи тусовку.

0: Вместе с Саймон
1: и Катя.
2: Ла-ла-ла-ла.
0: Разбудилники.
2: Ла-ла-ла-ла.
1: На радио DFM.
3: Реклама.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
5: богатстве? Столько условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: С 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+. ОККО представляет.
9: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
10: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
11: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
8: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.

0: параметрам.
1: Штурман Финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
2: На АЗС Статнефть. Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
1: АЗС Статнефть. Курс на выгоду и новые рекорды.
2: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС Статнефть и получайте дополнительные бонусы.
3: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
4: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
1: А теперь тусовка.
5: On DFM.
1: DFM. Потому что Радио DFM.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Наушники челлендж. Наушники челлендж.
2: Наушники челлендж.
3: Биг бара, бум-бум-бум. Всем ди, приветули, бодрули. Это шоу
4: «Разбудильники».
3: Напротив меня официальный поставщик эндорфинов Катя Бодрова.
4: Официально эффективно понижает кортизол диджей Саймон.
3: Сейчас игра, где Катя может сказать «помидор», а я по ее губам прочитаю «Волан-де-Морт» в эфире «Наушники челлендж».
4: Спасибо всем тем, кто успел прислать рандомные слова в любом количестве в группу ВКонтакте. Под последним постом вижу много. Также есть слова в нашем мессенджере, и в личку тоже не забудь отправлять. Эти слова в течение минуты я буду объяснять Саймону. Только задача заключается в том, что слышать он меня не будет. Он будет только на губы смотреть и пытаться догадаться, что я имею в виду. На ком, на чьем, точнее, слове прозвучит гонг, наш таймер, кто-то победил, тому отправим фирменный мерч от Радио DFM.
3: То есть принимаем слова и в мессенджере, и где, да,
4: еще? И в ВКонтакте.
3: Ага, отлично. Ну что ж, я врубаю вот функцию активного Катя подавления.
4: Действуй.
3: Слушаем узон громко. Так.
4: Дождемся подготовки, убедимся, что Саймон нас не слышит, чтобы игра прошла максимально честно. И я начинаю озвучивать ваши слова, друзья. Первое словечко прям. Ого. Стартуем. МКАД.
3: Уже играем?
4: МКАД.
3: Как?
4: МКАД.
3: Пират.
4: МКАД.
3: Пролатит.
4: МКАД.
3: Пранк.
4: МКАД.
3: Пилатес.
4: МКАД.
3: Следующее слово.
4: Хорошо. Гусь.
3: Как?
4: Гусь.
3: Груди?
4: Гусь.
3: Груди. Худи.
4: Гусь.
3: Как?
4: Гусь.
3: Как? Чуть пошире ротик.
4: Гусь.
3: Хутор.
4: Гуси.
3: Следующее слово.
4: Администрация.
3: Это одно слово, это все?
4: Это одно слово.
3: Давай еще раз.
4: Администрация.
3: Асминстанция. Васминстанция. Асминог.
4: Администрация.
3: Администрация! Администрация! Надо было поменять у нас, смотри на твои губы! Так, давай! Так!
4: Ведро!
3: Ведер!
4: Ведро!
3: Ведерка!
4: Ведро!
3: Ведро! Ведро!
4: Умница! Самолет!
3: Мороженое!
4: Самолет!
3: Замужем! Замужем! Заморочка!
4: Лед!
3: Запор! Затор! Да, затвор! Нет? Блин!
4: Мне нравится все!
3: Это уже все, что ли? Все так быстро?
4: Эти версии напоследок мне понравились. Можешь дальше перечислять их. Рандомные.
3: Неужели 60 секунд так быстро закончились?
4: Да, да.
3: Как время летит. Скоро дедушками будем.
4: Что самое первое слово, знаешь, какое было?
3: Какое?
4: Забавное. МКАД. Ты сказал пират.
3: Кто присылает МКАД?
4: А давай посмотрим. Я уже не помню, честно говоря. Это был Роман. Рома?
3: У меня не было шанса.
4: У тебя не было шансов, согласилась. Игорь прислал гуся.
3: Но
4: не отгадали.
3: Не гусь, я себе. Я тебе не узнал.
4: Администрация попал. Ничего себе.
3: Я же не умею играться по-простому, да?
4: Ты говоришь, чем больше слогов, тем как будто легче отгадывается.
3: Да,
4: что мы еще отгадали? Пум-пум-пум. Ведро?
3: Ведро, да. Я там затвор говорил, да, или там...
4: Нет, ты отгадал ведро. А вот последнее — самолет. И да, здесь у тебя были самые разные версии.
3: Ну, самолет, да.
4: Фантастические.
3: Полный улет, короче. А к самолету кто прислал, интересно?
4: Алена Киржакова. Поздравляем.
3: Вау.
4: Алену, вручаем фирменный мерч от Радио DFM.
3: Разбудильники Радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему Миша Михаил, а Гриша не Грихаил?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, сегодня пасмурная, небольшой дождь. Ветер северо-западного направления 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
4: Спонсор программы ООО «Гамма Моторс».
5: Ищите автомобиль, который сочетает стиль, технологии и комфорт. Откройте для себя мир Джили в дилерском центре «Сокол Моторс». Современный дизайн, передовые системы безопасности и удовольствие от вождения. Все это уже ждет вас. Приезжайте на тест-драйв и почувствуйте свой идеальный автомобиль в деле. Для каждого клиента персональный подход и лучшие предложения. Ждем вас по адресу Ростов-на-Дону, Шолохова, 231. «Сокол Моторс». Отношения бесценны.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. «Папа-пап» приглашает провести май ярко. 29 мая – диджей и ведущий. Сбор гостей 22.00. 30 мая – финал Лиги чемпионов. Особая фишка вечера – профессиональный ведущий-комментатор. Сбор гостей 18.00. Матч в 19.00. Перед игрой – футбольный квиз. После – вечеринка с диджеем. «Папа-пап». Максима Горького, 151. Бронь столов – плюс 7-988-990-10-11. 18+.
6: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
7: Где кайфово, Любовский? Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовске это ценят. К ночи меняй правила. В Любовске это любят. Запомни, открытие в июнь. Следи за анонсами. Адрес: городская площадка Новая Земля, Седова 5, 18+.
8: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает: одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Бау-вау-вау, епи-йоу, епи-ей. Хаюшки, дым, личный путь. Это мемоняшная часть шоу «Разбудилники». Кроме ферди пердозной варки барша, она мема-барышня Катя Бодрова.
3: Скажем, хобби. И здоровый скептик диджей Саймон.
2: Да, сейчас мемоскоп. Предсказание, где даже понедельники проходят техосмотр на доброту. День же тяжелый, не злой.
3: И сегодня звезды расскажут, какой ты эмодзи.
2: Так, если сегодня попробуем...
3: С конца?
2: Не с конца, а именно я на английском, а ты вот будешь переводить на русский язык.
3: Давай.
2: Знаки.
3: Две рубрики в одной.
2: Да. Начинают Эрис.
3: Овны. Сегодня вы пламя, которое никто не задует. Горите, но не выгораете.
2: Торис.
3: Тельцы. Вы тот самый кайф эмодзи. Жизнь вкусная, плед мягкий, а вы центр этой уютной вселенной.
2: Оу, yeah. Gemini.
3: Близнецы. Вы бесконечное сальто между планами и рабочими чатами. Этот трюк заслуживает аплодисментов ваших коллег.
2: Ты сказала бесконечное сальто? Блин, как красиво звучит. Представь себе...
3: Зато это вряд ли весело. Бесконечно кувыркаться.
2: Прикинь, представь себе, как это вообще по-настоящему выглядит. Тогда уже cancer.
3: Раки? Вы сердце в огне. Вам не до работы. Этот день страсти и любовных интриг.
2: А если только включил наш эфир и думаешь, что за билиберду ваш Сай несет, я поговорю знаки на английском, а Катя переводит по-нашему. Так, Лео.
3: Лев. Вы блесточка, которая делает любое событие ярким, даже если это просто поход в магазин за хлебом.
2: Virgo.
3: Девы. Вы строгий чек-лист, и вселенная сегодня работает по вашему плану. Нравится ей это или нет?
2: Нравится или нет? Дальше Libra.
3: Весы. Вы спящие эмодзи. Сегодня в любой непонятной ситуации идите спать.
2: Это эмодзи, где там буква з-з-з-з-з-з-з, да?
3: Именно.
2: Человек сдремляет, да? Так, у нас уже был Либра, да, уж и Скорпио.
3: Скорпионы.
2: Oh, yeah.
3: Вы эмодзи объятий. Сегодня вас видит психотерапевт, которому можно излить душу и сэкономить 5000.
2: Пока какой знак тебе больше понравился по звуку?
3: То есть?
2: На английском, то есть...
3: Не знаю, пока мы не до конца дошли.
2: Окей, дальше. Sagittarius.
3: Стрельцы. Вы летящая стрела. Летите быстро, громко и попадаете точно туда, куда вам сегодня вздумается.
2: Capricorn.
3: Козерог. Вот, этот и нравится.
2: Capricorn.
3: Мой же знак.
2: Ну, неудивительно.
3: Вы эмодзи-кейс. Солидно, уверенно, все по делу. Даже если этот день начинается лениво, к вечеру вы все сделаете.
2: Эмодзи-кейс?
3: Эмодзи-кейс. Ну, кейс, знаешь, как выглядит?
2: А, как...
3: Чемоданчик.
2: Говори по-нашему, чемодан.
3: Сказал человек, который переводит знаки зодиака на английский сегодня.
2: Знаешь, как Африка это называется у нас в Африке? Это когда кастрюля говорит сковородке, что сковородка черная. То есть они же оба вот такие же. Так, Aquarius.
3: Водолей.
2: Yeah.
3: Вы истерично смеющийся смайлик. Держите в рукаве несколько мемов на случай важных переговоров.
2: И напоследок. Pisces.
3: Рыбы. Вы сентиментальные эмодзи. Сегодня вы похожи на диснеевскую принцессу. Вас трогает абсолютно все. Рассвет, дуновение ветерка и даже начало новой рабочей недели.
2: Да, и вы умеете петь о пути»
3: и «Забудь».
2: Это был Мемоскоп шоу «Разбудилники» на радио DFM. Спасибо за внимание.

0: будильники на радио DFM.
1: Реклама. Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк» страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
2: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
3: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед. 0+.
4: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного, ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папия» 3-слойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте!
10: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
11: Возрастное ограничение 12+.
12: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
13: Срочно ищу летельщика, заказы горят.
14: Помогите найти зубастого продажника.
15: Мне очень нужен четкий программист.
16: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
17: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
18: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
19: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
20: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
21: Up the next.
22: А дальше тусовка.
21: On DFM.
22: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: ABC-дишка. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: И прямо сейчас Саймон меняет профессию. Он становится преподом, поправляет свои очки и разучивает с нами очередное сленговое словечко или выражение на уличном английском.
2: Ну, в России в основном меняет профессию именно кто-то другой.
1: То есть?
2: Но из кино-то, вспоминая советского кино.
1: Иван Васильевич?
2: Конечно. Так что я пока не на уровне Иван Васильевича, но бывает иногда. Так, смотри, обычно мы делаем домашнее задание. У тебя есть сила вспомнить, что означает «six-seven»?
1: Это термин, который в целом обозначает все, что угодно. Но таким образом дети как будто... Это детский термин, да?
2: Ну, подростки. То есть да. Поколение алфа, поколение... Ну, младшие зумеры. Вот, да. Причем с характерным...
1: Движением двух рук.
2: Рук, да.
1: Six-seven.
2: Как будто что-то взвешивается, да? То есть six-seven.
1: Это как будто они понимают, что они из одной касты, из одного теста сделаны.
2: Кстати, есть слово «шиболет». Это как пароль, который люди используют, чтобы понять, кто свой. Вот, да, по-английски он «шиболет», а по-русски, по-моему, «шиболет». Вот, потом загуглите, поймете. Так, ну что ж, у нас сегодня, смотри, какая фраза новая. AI slap.
1: Это сначала аббревиатура AI?
2: AI отдельно. Slap. S-L-O-P.
1: AI, значит, искусственный интеллект.
2: Молодец, а slap.
1: Slap?
2: Да, S-L-O-P, slap. AI slap.
1: Мне дурацкая ассоциация. Я молчу. А slap что такое?
2: Я у тебя спрашивал. Ты мне задаешь встречный вопрос. Какая ты хитрая, Катя.
1: Ой, слабенький искусственный интеллект.
2: Слабенький?
1: Ну, slap — это сокращенно.

0: это человек, который именно нереально пользуется искусственным интеллектом, полностью доверяет.
1: Слишком доверяет ему.
0: Да. Mm-hmm. Это слапер, а AI слап — это как раз низкокачественный контент, сгенерированный с помощью искусственного интеллекта.
1: Шоу «Разбудильники» на радио DFM с качественным контентом.
0: Да, не AI слап, надеюсь.
2: Это шоу «Разбудильники».
1: Саймон и Катя.

0: прогноз.
1: Эй, народ, как прошли выходные? Накопили энергию или слили? Держали

0: республики и страны.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, сегодня пасмурно, небольшой дождь. Ветер северо-западного направления 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
4: Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 тысяч 400 рублей. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям.
5: Застройщик ООО «СЗ-1 UC Don». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 РЗ.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Соберите коллекцию.

0: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
2: Место, где вкус – это характер. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
3: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
4: Это невозможно!
3: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00. Для лиц старше 12 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Хо-хо-хо. Ну что ж, это шоу «Разбудилки». Иди, человеки. Ну что ж, твои веки и настроение в бережных наших руках. Подключайся к нам.
1: Да, ждем тебя здесь, Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон, черный перец, Агбалао, Мерио Куланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Уи!
1: Я вот что про себя поняла. Если мой знакомый новый, имею в виду, говорит мне сейчас, я тебе такой трек поставлю, и вот он ставит, и мне нравится, я, ну все, мой человек. Подружимся. Как ты определяешь, что человек точно тебе подходит из твоего круга?
0: Ну, имеешь в виду по общим интересам, да?
1: Ну, в общем, вот как раз я к тебе такой вопрос задаю. Для меня музыка это вот прям, не знаю, 50% того, что у нас отношения будут налажены.
0: А, ну у меня площадка чуть пошире, там Юкинчик и Формула 1. И футбол, кстати, очень скоро очень от мира. Вот. Я просто хочу пользоваться моментом. Я молчал уже почти неделю. Я очень много лет. Я из семьи, которые все болеют за Арсенал.
1: Так.
0: Лондонский. И папа, и мама, и все родственники.
1: А ты выбился?
0: Ты не поверишь, 22 года ничего, они не выигрывали. И вот на днях стали чемпионом спустя 22 года.
1: Да, я помню, 21 Savage выложил с ними фотку своего ребенка в их форме. Да, Арсенал.
0: У меня слезы даже пошли. Я с родственниками созвонились, там вообще у всех слезы. И даже Льюис Хэмилтон тоже прослезился. То есть многие из друзей болеем за эту команду. Так что вот, если ты болеешь за Арсенал...
1: Если ты плакал на победе Арсенала, ты наш человек, точнее Саймона.
0: Есть такой синдром именно среди болельщиков. То есть когда ты болеешь за команду, которая ничего не выигрывает. И вдруг начинаешь выигрывать. Это начинает тебя даже коробить. Но мы-то привыкли проиграть, что мы вдруг начали выигрывать.
1: Это неудобно даже.
0: Неудобно, да.
1: Все люди наши, каждый, кто оставит пробушку в группе ВКонтакте под последним постом или в наших мессенджерах, и в личку тоже не отправляй, не забывай отправлять. Uh-huh. Как тебя зовут, из какого ты города и кого хочешь разбудить.
0: Да, а если ты плачешь не только на техно, а на победу своей команды, тоже отмечайся у нас в мессенджере. И там же заказывай поздравления с днем рождения. Кат, как настроение?
1: Хорошо.
0: Получше становится, да? Можешь еще добьем, то есть с мехотерапией.
1: Было отлично.
0: Вообще, чтобы просто
1: Давай.
0: Был разрыв, знаешь. Так, у нас есть гимн понедельника. Во!
1: Можно в понедельник плакать, а можно смеяться.
0: Спасибо за внимание!

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь по-прежнему Катя Бодрова.
2: О, бодро пожаловать к нам. Я брат от другой мамы, диджей Саймон, Чарли Перец.
1: Кто заказал пробушку? Себе или близким? Будем выяснять. Группа ВКонтакте под последним постом вижу. Ваши имена, города и конкретные заказы на конкретных людей.
2: Асимметрично в нашем мессенджере поступил Игорь. Доброе утро, Кача и Саймон. Разбудите, пожалуйста, Инжел. Вау, какое имя красивое. Из Новочебоксарска. Всем хорошей продуктивной недели. Игорь Сварщик.
1: Будем?
2: Да, сейчас сварим, да? Что-нибудь, супчик, да? Окей.
1: Кашу из топора. Смотрел сказку?
2: Не, прикольно звучит. Каша из топора.
1: Каша из топора.
2: Ух ты.
1: Смотри обязательно.
2: Это жидкое железо, да? Из Терминатора. Что ли, два, да? Это как он называется? Т-1000, да? Т-1000. Жидкое железо. Поехали. Ну что ж, 1, 2, 3, 4.

0: Воспоминание разблокировано. Александра пишет дальше. Доброе утро, разбудильники. Разбудите, пожалуйста, дочь Настю. Наконец-то сегодня последний учебный день. Едем в школу.
1: Окей. Все дороги ведутся, кстати, в школу, как я заметил уже. Ну что же, что у меня есть для школьников? Вы еще не студенты, но этот трек подойдет.

0: Ну что же, читаем комменты дальше.
1: Так, этот раз в нашем мессенджере пишите, если ты там рядом. Так, Артём, разбудите, пожалуйста, тех, у кого сегодня рабочая неделя только началась. Сил нам и терпения.
2: Привет, разбудите Мишаню Кучерявого. Он поехал из Барнаула в автопутешествие со своей любимой женщиной. Планирует доехать до республики Дагестан. А Денисов Мишаня желает им зеленой дороги.
1: Вау, мы тоже хотим в Дагестан, в Дербент вообще. Да, у нас общая знакомая Настя только вернулась и похвалила.
2: Говорит, невероятно.
1: Да, все кайфуля вообще. Ну что ж, кого будем еще раз? Кудрявые?
2: Кудрявого.
1: Кудрявого, да? Окей. Мистер Кудрявый, включи тусовку.

0: Давай, кудрявый или с прямыми волосами. Звони по телефону прямого эфира, потому что у нас впереди игра. 8-495-956-101-2.
1: Кстати, может быть, еще для всех кудрявых, я же один из них.
0: 8-495-956-101-2.
1: О, теперь до нас дошло. Ну что же, запомни, это шоу
0: «Разбудилники».
1: Всем зашибенного дня. И заодно включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Фейканутые, фейканутые.
2: Чек-чек, бум! Бонжур, Димир! Ты попал в антидремательное шоу «Разбудильники». Здесь антидремательный куратор Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Играем фейкануты. Игра, которая подарила нам такие названия танцев, как «Комаринная Макарена» и «Хоровод Тверк».
3: Было такое. У нас на линии Татьяна из Москвы, с ней-то мы и поиграем в этот раз. Таня, привет!
2: Алло, Татьяна!
4: Да, доброе утро.
3: Ну что, как тебе пасмурный понедельник в Москве? Лето закончилось.
4: Отлично.
2: Отлично? Ну, главное, что снег не идет.
4: Да.
3: Какие мы с вами оптимистичные ребята.
2: Надо всегда понизить планку ожидания, да? Так легче будет.
3: И тогда не будешь разочаровываться.
2: Да.
3: Ладно. У нас игра «Фейканутые» впереди, а нам с вами понадобится вся фантазия, которая у нас только с вами есть. Играемся втроем, по очереди, и придумываем несуществующую кухонную утварь. Предметы кухонной утвари.
2: И раньше я думал, люди ругаются, когда говорят утварь, да, вообще, кухонная утварь. Не ругайся, называется.
3: На самом деле все цензурно. Придумываем, что может тусоваться у тебя на кухне в течение минуты. С кого начнем, Сай?
2: Ladies first, то есть передо мной two ladies. Кат, может, начнешь, чтобы Татьяне было легче? Именно войти в игру, то есть присобачиться к делу, да?
3: Хорошо.
2: Ready, steady?
3: Начинаем.
2: Go!
3: Так, ну давайте будет масло тряс.
2: Ой, это звучит как тверк от масла. Так, Татьяна.
4: Взбивалка, наверное.
2: Раздевалка?
3: Взбивалка.
2: А, взбивалка.
4: Взбивалка.
2: Прикольно.
4: Взбивалка.
2: Отлично. Окей. А у меня будет вилка на троих под названием вилкозавр.
4: Вилка на троих, вилкозавр.
3: Ложка дав.
2: О, прикольно. Отлично. Татьяна.
4: Ложка дав, наверное, мялка для картошки, пюре.
2: Мялка!
3: Я именно так ее и называю.
2: Да?
3: Мялка.
2: Прекрасно. Вообще.
3: Для меня существующий предмет.
2: Мялка, да? А у меня будет блиноперевертыш.
3: Удобно.
2: Это для нас, у кого руки не оттуда растут, вот как нормально перевернуть блины.
4: Лопаткам.
2: Лопатка. Кстати, принимаем, Катя, она чуть-чуть через очередь прыгает.
3: Ага.
2: Поэтому вот ты сейчас...
3: По головам прыгает, понимаешь? Кофе-чайник. Давайте объединим.
2: Кофе-чайник?
3: Сначала кофе попил, потом чай.
2: А, понял. А, я хотел сказать чайникатор.
3: Смотри, какая хитрая у нас Татьяна. Перескочила очередь, на мне прозвучал гонг, значит, я продула, она выиграла.
2: Причем ты меня затащила за собой.
3: Да, тащи себя за собой. Танюш, мы поздравляем себя. Ты побеждаешь в этой игре и забираешь фирменный мерч от Радио ДФМ.
2: Брависсимо! Ну что ж, на привет, у тебя есть 6,5 секунд.
4: Придаю огромный привет сотрудникам департамента жилищно-коммунального хозяйства, непосредственно 302 кабинет, всем девочкам, которые здесь сидят. Всем доброе утро, всем желаю здоровья, хорошего дня, прекрасного настроения. А также всем сотрудникам ДФМ, которые ведут такое прекрасное шоу.
2: Зиба-зиба, это был ЖКХ, да?
3: Наверное. Москва, включи тусовку.
2: Катя!
3: Сай!

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, и как это может быть? Утренник – это мероприятие. Дневник – школьный документ. Вечерник – студент. А ночник – лампа!
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове сейчас малооблачно, 22 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит около 25 градусов тепла. Ветер северо-западного направления 4 метра в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы ООО СЗ-СК-10 номер 9.
5: Люблю, когда цифры возбуждают.
6: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
5: Еще раз.
6: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
5: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
6: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
7: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регистрация на сайте nas.dom.rf.
6: СК-10.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
8: Хотите, чтобы ребенок сам бежал в школу? Был свободен по вечерам от домашних заданий? Был успешнее сверстников? Частная школа ТОП IT School от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Учимся с 9 до 17. Делаем упор на IT-технологии и английский язык. Набор с 1 по 9 класс.
9: 310-04-05. 310-04-05.
10: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
13: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
14: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rus-media.pro.
15: Привет, я Дима Белых. Ищешь крутой подарок, чтобы большой, красивый, вау и недорого? Рули в чудо-кресло на страны советов 3. Здесь кресла-мешки, антистресс, антипыль, антикоготь, анти... Ну, короче, модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло», улица страны советов 3.
16: Повод, давайте честно, он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Вот это копипаст. Копипаст.
2: Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ, и я уже взяла молоточек, но с мирной целью. Готовлюсь вынести вердикт по очередному музыкальному делу. Ну что, какое сегодня разбирается дело, Сай? Рассказывай, какой трек мы будем оценивать сегодня? Копипаст ли это? Или оригинал?
3: Да, ну что ж, мы же в суде находимся, да? Правильно? В зале суда? Вот теперь у вас сегодня слушается интересное дело. Вся Индия против Дженни из кей-поп группы Blackpink. Из-за ее сингла Like Jenny 2025 года поклонники из Индии обвинили Дженни в копировании популярной темы из болливудского фильма «Рокки Ураники Прем Кахани».
2: Только ты можешь это выговорить.
3: Я тренировался, Кат. Это плод, этот плод работы. Трек 2000, точнее, фильм 2023 года. То есть, получается, тема из «Рокки Ураники Прем Кахани» вышел еще 2 года до того, как у Дженни вышел сингл.
2: То есть, претензии оправданы.
3: Хотя, когда послушаем, ты уже поймешь. Но южнокорейцы заступились за своего идола, и начался нереальный словесный махач в интернете. Учитывая то, что индийцев в мире очень много, социальные сети были переполнены роликами, демонстрирующими сходство этих двух песен. Мы сейчас делаем то же самое. То есть, Дина, Рот, Катя, решайте сами, копипаст это или нет. Начинаем с треком 2025 года. Jenny из группы Blackpink, Like Jenny.
2: Jenny, but have you ever met?

0: такой бит в стиле бразильского фанка.
1: Yeah.
0: Качает, да? Ну что ж, теперь что у нас тема из болливудского фильма «Рокки Ураники Прем Кахани» 2023 года. Поехали, слушаем.

0: пока промежуточное мнение.
1: Я на стороне индийских подписчиков. Я думаю, это, конечно, слизано. Мне кажется, да.
0: Диванные эксперты этот раз почти правы, да?
1: Да, а что, в индийских сериалах уже вот такая музыка?
0: О, да. Не только Джимми, ача-ача.
1: Не оно, да? Или вот они дерутся теперь по-настоящему, или по-прежнему это только...
0: Есть и то, и другое. Надо же сохранить традицию.
1: Вау, надо посмотреть болливудское кино.
0: О, да. Кстати, там и кинчик годный вообще есть. Есть фильм «Среда», называется, есть «Ланчбокс».
1: Оставь на киносая.
0: Ну, как зря ты о фильме начала говорить. Ну что ж, возвращаемся к музыке. Теперь слушаем вперемешку эти два трека, чтобы Катя и наши слушатели прямо закрепили мнение, да? Так, получается, сначала этот раз пойдет вот этот Кипрем Кахани, вот трек, и потом Дженни.

0: But have you ever met?
1: Met Bollywood. Rocky Urani ki prem kahani. Jenny, like Jenny. Кат, что думаешь?
2: Все очевидно. Да? Слизано.
1: Да? А че слышно?
2: Просто ранее Рейни заменили на Дженни, и все, что вот такой ремейк.
1: Да? То есть словесный махач был оправдан.
2: Да.
1: Так, смотри, индийский композитор Притам, его зовут Притам, который написал тему болливудского фильма «Рокки Ураники Прем Кахани», которого, кстати, часто обвиняют в плагиат, то есть это который писал Рани. Он часто тоже попадает. Он решил земляков успокоить, написав в интернете, что имена Рани и Дженни просто звучат похоже. Поэтому одинаковая подача одной фразы еще не означает, что это копия.
2: Кстати, почему кому-то там отслюнявили, да? Ребята, не волнуйтесь, все в порядке.
1: Потому что он часто как бы берет у других, и он решил, ну, не подняться вот этот раз. А на самом деле, вот, у многих мнений, как и у тебя.
2: А у многих мнение меняется, как только тебя отлистывают.
1: А, вот как, да? Ну что же, тебя поддержал... сколько людей живут в Индии сейчас? Почти 1,5 миллиарда человек.
2: Я присоединяюсь к большинству.
1: Да, тебе... Они поддержали. Ну что ж, девчонки, ну не деретесь. Лучше сделайте фит вместе. И будет...
2: будет дружба.
1: И будет, знаешь, как трек будет
2: Рейни
1: называться?
2: Рейни и
1: Дженни? Рейни и Дженни, Рокки, Урани, Кипрем, Кахани.
2: Название... Огонь.
1: Пушка, да. Ну что, спасибо за внимание. Мы только что побывали и в Южной Корее, и в Индии. И, кстати, никто не подрался. Махач только словесный. Спасибо за внимание. Шоу «Разбудилники» на радио DFM включил? Правильно делаешь.

0: Реклама. Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
1: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
2: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Экзамены давят. И в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
5: Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: А в «Ленте» скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от «Экипо». Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
10: «Лента».
11: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
12: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее. Новый дизайн строже. Без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
13: Возрастное ограничение 13+.
14: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
15: А теперь тусовка.
16: On DFM.
15: DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Сайхакинг. Это шоу «Разбудильники» на радио DFM, где мы решаем твои проблемы. Ты помнишь мою последнюю проблему, Сай? У меня заклинило замок во входной двери. Я не смогла открыть самостоятельно, вызывала слесаря и зашла домой за 6 тысяч рублей.
2: Представляете, да?
1: Как думаешь, что случилось на этих выходных?

0: толще, то есть в виде слесаря. Вау, слушай, ладно. Ты даешь вообще.
1: Я не знаю, что это какой-то, знаешь, когда подобное притягивает подобное, что-то такое.
0: Не-не-не, будь стойком, это все, ну, то есть это ты же прокачиваешься, то есть любой невзгод, да, говорят, да, это, то есть...
1: Может, Селена мне хочет сказать, ломай дверь
0: полностью
1: ногой, ну, типа в эту жизнь. Заходи с ноги.
0: Как хозяйка квартиры, понимаешь? Я понял. Но зато ты уже понимаешь, как не делать.
1: Это
0: также создавали лампу накаливания Эдисон.
1: Это мы отвлеклись. Какие свои хаки ты готов предложить нам, чтобы облегчить жизнь?
0: Ну что ж, ножницы можно наточить в домашних условиях, просто нарезав или немного порезав ими наждачную бумагу.
1: Как удобно.
0: Да. После выбирая наждачную бумагу с мелким зерном, сложи лист пополам, абразивной стороной наружу. Наружу, точнее. И кайфуй. После 10 порезов. Дело в шляпе.
1: Хочешь ходить, я тебя режу.
0: Ну, кстати, это кайфово. Это как лоб от пупиришки.
1: Ну да, кстати.
0: Вот режешь. Приятно. Кайфуешь. Ой, кайфуля. Ну что ж, если работаешь за компьютером, как и мы, чтобы снять усталость глаз и предотвратить... О, Господи, это слово я выговорил. Предотвратить цифровой зрительный синдром, так называемый. Практикуй популярную офтальмологическую рекомендацию 20-20-20. То есть каждые 20 минут смотри 20 секунд на объект, находящийся на расстоянии не менее 20 футов.
1: Вау.
0: Да.
1: А футы, напомни.
0: Это около 6 метров от тебя. Вот 6, ну, шагов взрослого человека и смотри вдаль. Вот, так. Но там, конечно, есть еще, как сказать, есть сборник упражнений. Потом загуглишь, найдешь.
1: Бережем глазки.
0: Да. И последний и третий совет на сегодняшний день есть, напоследок, учимся чистить динамики телефона с помощью специального низкочастотного звука. Прикинь, то есть бас создает сильные колебания воздуха, которые выталкивают грязь, воду, пыль и мелкий ворс из динамиков. То есть, где взять звук? Хотел спросить, да?
1: Да.
0: У меня, кстати, здесь есть звук, а так этот звук можно взять и в соцсетях. Он представлен, он есть на сайтах, есть в приложениях, даже есть приложение для очистки динамиков телефона. И более того, во многих смартфонах эта функция уже встроена. То есть нажимаешь, и телефон тебе говорит «зиба-зиба».
1: Удобно.
0: А кому интересно, я сейчас дам этот звучок чуть-чуть, да?
1: Ну, давай.
0: Вот такой. Что-нибудь слышно?
1: Да.
0: Слышишь басы, да?
1: Угу.
0: Вот эти басы выталкивают всякое всячина из динамика телефона.
1: Серьезно?
0: Да, выталкивает реально, это работает. Спасибо за внимание и не ругай, если звук тебе неприятен.
1: Пусть твой телефон нас не благодарит. Мы всякое-всякое, всякую всячину сейчас из него извлекли.
0: Хотя, если включаешь нас через динамик сейчас, вот пыль прямо сейчас вылетает, как...
1: Это какой-то сериал «Черное зеркало», честное слово.
0: Да.
1: Вот с этим звуком.
0: Да.
1: Давай убирать.
0: Все. Вот с меня сегодня все.
1: Полезные сайхаки.
0: Ой, звук.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: О, да!
2: Рэп-прогноз.
1: Эй, Ди, народ, как прошли выходные? Накопили энергию или слили? Держали диалог?

0: главные разбудилники страны.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове сейчас малооблачно, 22 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит около 25 градусов тепла. Ветер северо-западного направления 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону. Спонсор программы ООО «Автоком Шахты».
3: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России.
4: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники Асрадар ООО «Автостат».
5: Ждем вас. Оцените обновленный Хавейл Джолион в дилерском центре Хавейл Сити Прайд на Малиновского 43.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 400 рублей. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям.
7: Застройщик ООО «СЗ-1 Весидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 ФЗ.
8: Где кайфово, Любовский? Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовский это ценят. К ночи меняй правила. В Любовский это любят. Запомни, открытие в июнь. Следи за анонсами. Адрес: городская площадка, Новая Земля, Седова 5, 18+.
9: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
10: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут. И новую подберут.
11: Автомобильный маркетплейс Fresh – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
12: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
13: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
14: Это невозможно!
13: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. У нас крутые новости. В мессенджере Макс появились яркие стикеры с нами, ведущими шоу «Разбудильники». Поэтому заходи в Макс на аккаунт Радио ДФМ, находи пост со стикерами, добавляй стикер-пак по ссылке в посте и пользуйся. А к этому моменту нам пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова, и, как говорит наш стикер-пак, зиба-зиба, пока.
2: Пока есть, и зиба-зиба точно есть. А я твой брат от другой мамы, DJ MC Саймон, черный перец, акбалао, мерио, куланджа. Ди народ, если сегодня у тебя с бадуна было нецензурное лицо, надеюсь, мы немного починили утро понедельника. Завтра снова услышимся. А пока улыбайся, ты офигенный, ты офигенная. А я доступен во всех соцсетях, как DJ MC Саймон, латинскими буквами. Обнял, поднял, поставил на место. Муа! Люблю, не могу.
1: У нас все на этом, но тусовка продолжается.

0: Никита Райс и Рома Абсент в ваших динамиках прямо сейчас здесь на Радио ДФМ. Ну, если эти ребята занимаются музыкой напрямую, то я, Тимур Белов, появился здесь для того, чтобы эту самую музыку для вас запускать, самые лучшие треки, ну и, между прочим, будем еще успевать полезными вещами заниматься. Общаться, играть, получать подарки. Тем более, мне кажется, что много зависит именно от того, как мы начнем эту рабочую неделю, а мы вместе с вами сделаем это красиво, и давайте не будем в этом сомневаться. Уверены? Уверены, вот и прекрасно. До момента того, как мы будем играть, есть еще время на то, чтобы подготовить. Ну, хотя бы морально как-то подготовиться, а за настрой в ближайшую минуту будут отвечать ребята-профессионалы, самые настоящие. Сэш, Адаланта и также Али Фабен, Боди Ток. Все они буквально через пару мгновений здесь на Радио ДФМ. Включи тусовку.
1: Реклама. С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артика Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
2: Right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM. Потому что Радио DFM.

0: за последние несколько месяцев психологи сейчас подобное поведение обозначили, знаете, каким модным словом? Они прямо его ввели в свой лексикон. Максинг. Что оно означает? Максинг — это когда человек пытается прокачать до максимума буквально все в своей жизни. Ну, если он следит за внешностью, это называют максинг внешность, а озабочен, например, карьерным ростом, тогда это максинг карьеры. Есть даже, специально для тех, кто любит поспать, максинг сна. Вот последнее я бы точно не отказался прокачать. Причем это та самая область, где можно... Ну, просто невозможно этому добиться совершенства. Максинг сна. Нужно запомнить. Особенно после таких выходных, после которых требуется... Ох, дополнительный отдых.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове сейчас 24 градуса тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды, днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит около 25 градусов тепла, ветер северо-западный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы ООО «Гамма Моторс».
4: Ищите автомобиль, который сочетает стиль, технологии и комфорт. Откройте для себя мир Джили в дилерском центре «Сокол Моторс». Современный дизайн, передовые системы безопасности и удовольствие от вождения. Все это уже ждет вас. Приезжайте на тест-драйв и почувствуйте свой идеальный автомобиль в деле. Для каждого клиента персональный подход и лучшие предложения. Ждем вас по адресу Ростов-на-Дону, Шолохова, 231. «Сокол Моторс». Отношения бесценны.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
6: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741.
7: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат, низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
8: Муз-ТВ приглашает.
9: 6 июня.
8: Москва.
9: Лайф-арена.
8: Премия Муз-ТВ 2026.
9: Движение.
8: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
9: Лайф-арена.
8: Премия Муз-ТВ «Движение».
10: Категория 16+.
11: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго». Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
12: Роколов. Вместо тысячи слов. Ресторан-раковарня Роколов. Соборный, 24.
13: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: своих мыслей, красивой музыки от Моби. Why does my heart feel so bad? Здесь на Radio DFM. Я тоже хочу кое-что добавить. У меня есть хорошее предложение для вас. Не откажитесь.
1: Играй!

0: как можно быстрее. Впереди у нас игра под названием «Пинг-понг». Поиграем и подарки, разумеется, тоже раздать успеем. Еще раз номер 8-495-956-1012. Удачи!
1: Каждый будний вечер на радио DFM.
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show
2: on DFM.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: Каждый групповой чат рождает второй, где обсуждают первый. И если у вас нет второго чата, у меня для вас плохие новости.
1: This is
2: Evening Show
1: on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM.
2: DFM.
1: Реклама.
3: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк» страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
4: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
5: Квартиру сниму на суточно.ру.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
9: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190198 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 1121902000879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Займы на любые цели в приложении «Корона».
10: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
11: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
12: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
13: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
14: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Up the next.
1: А дальше тусовка
2: on DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: на DFM.
1: Все правильно, все верно. Начинается игра под названием «Пинг-понг». И сегодня со мной будет играть Михаил, машинист из Барнаула, и также Диля, домохозяйка. Эта девушка тоже присоединяется к нашей компании. Ребята, с большим удовольствием вам желаю доброго и легкого понедельника. Привет, Миша, Диля.
2: Ага, добрый день. Да, привет.
1: Добрый день.
3: Добрый день.
1: Добрый. Как у вас настроение сегодня в самом начале трудовой недели, ребят?
2: Прекрасно, замечательно.
1: Смотрите, прямо синхронно, одновременно произнесли «отлично», «замечательно», значит, так оно и есть. А вы по очереди будете говорить слова на определенную тему, каждое следующее слово должно начинаться на последнюю букву предыдущего. И выиграет тот из вас, кто последним даст свой ответ до специального сигнала. А сигнал у нас вот такой. Он может прозвучать в самый неподходящий момент. Поэтому, дорогие друзья, будем надеяться на то, что одержит победу самый шустренький, самый быстренький, но не всегда такое бывает в нашей игрушке. Повод у нас какой? 23 года назад мультик «Ежик в тумане» был признан лучшим мультфильмом всех времен и народов, и тема пинг-понга на этот раз, ну, я думаю, каждому знакомая. Мультфильмы, анимация и ваши ассоциации, собственно, с этой темой. Итак, мультфильмы, анимация. Михаил, ты будешь первым, и, соответственно, первое слово будет именно от тебя. Поехали.
2: Первая — волк.
1: Волк. Принимается. Буква «К» достается Диле. Диля?
3: Козлята.
1: Козлята. Почему бы и нет, да?
2: Аист.
1: Аист. Да.
3: Трубадур.
1: Трубадур.
2: Наэр. Русалка.
1: Ага.
3: Забыл.
1: Диля, русалка оканчивается на «А». Тема мультфильмы — анимация.
3: Аист
1: был. Но это же может быть аниме, аниматор и вот такие вот словечки, например, да? Эх, Михаил.
2: Абракадабра.
1: Ну слушай, вот в твоем случае и произошла вот эта абракадабра, потому что ты сегодня одержал победу!
2: Ура!
1: Миш, мы тебя поздравляем. Диль, ну ты нам давай не расстраивайся, всему Барнаулу передавай огромный привет. Занимайся своими делами, получай от этого понедельника удовольствие, тем более скоро лето. Миш, так как ты сегодня одержал победу, я тебя, ну, во-первых, поздравляю.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове сейчас 24 градуса тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит около 25 градусов тепла. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН». Нас рекомендуют друзьям.
3: Старт продаж наземного парка.

0: паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
1: Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
3: Соберите коллекцию игрушек-мадагаскариков в магните «Экстра» и семейном. Покупайте сухой корм «Феликс» двойная вкуснятина для кошек с говядиной 600 грамм и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
4: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
5: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
7: Окошкина. Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
8: Жми на газ до упора!
9: Квадринг. Прокат квадроциклов и картинг. Грязь, скорость, адреналин и крутые трассы. Приезжай один или с компанией. Разрываем асфальт и бездорожье. Квадринг. Находимся на Грибном канале. Улица Пойменная, 2В.
10: Вы болели. Вы ждали. И вот он. Грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
11: Это невозможно!
10: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер Л-ТУ-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 11 часов. Радио ДФМ.

0: Белых. Дима Белых.
1: Доброе утро, любимый город. Доброе утро, южане, россияне, ростовчане. Доброе утро, ДФМ, Ростов-на-Дону. Программа называется Party Time. Это май месяц, ребят. Вот многие говорят, это не май месяц, а это май месяц, ребята. 25.05. Или просто 25 мая. Доброе утро, всем привет. Да, друзья. Однажды, помните, как в стихотворении, да? Однажды в студеную зимнюю пору. Давайте я вам сейчас не однажды, я вам просто напомню о наших средствах связи, вообще о нашем мессенджере. Итак, пиши нам в Максе 8-918-59-00-469. 8-918-59-00-469. Пиши в наши мессенджеры, в общем, ждем твоих сообщений. Паблик ВКонтакте наш DFM Ростов. Что еще из ярких, что еще? Паблик есть, так? Ага. А, ну, 320-104-6, это же, ну, не забывайте о том, что это наш прямой контакт, это телефон студии. Первый, а второй. Вот, в общем, сегодня, друзья, я вам расскажу о... Ну, в общем, расскажу. О чем-то я вам расскажу. Короче, тема еще не обозначена нашего эфира, но прошли же выходные. Выходные были яркие, выходные были очень активные. Это, мне кажется, первые летние выходные были. Потому что, ну, пятница, ладно, вот суббота и воскресенье, особенно суббота, это, конечно же, был мега-движ в Ростове-на-Дону. Были люди везде. Было очень много мероприятий по городу. Разных, включая автомобильные. Ну и, конечно же, это были настоящие уже летние гуляния. Потому что, судя по паркам в Ростове-на-Дону, по Большой Садовой, по Пушкинской, по набережной, в общем, движ был везде. Доброе утро, всем привет! Что сегодня можно отпраздновать? Чем знаменит сегодняшний день? Вы знаете, вот жалко, у меня нет сейчас футбольного гимна. Почему? Потому что я бы включил его. Обязательно включил бы. Знаете почему? Потому что сегодня Всемирный день футбола. Ба-ба-ба-ба-ба! Судья! 3, 2, 1. Или не прав. Вот, так, дальше. День филолога в России сегодня. Они отмечают праздник. У них свой профессиональный праздник есть у филологов. И, конечно же, их бомбит, когда вы говорите: «Доброго времени суток, филологи!» Так нельзя говорить, ребят. Вот если вы такое пишете где-то, да, вот, ну, где-то «доброго времени суток», там, друзьям своим или в группу, не пишите так. Так нельзя писать, да. Так, угу, вот, значит, что еще? День полотенца сегодня, полотенца просто. День полотенца. Тут не было у полотенца дня, а так он появился. А, так, что еще? А, сегодня день Африки, друзья. Кстати, давайте вот сейчас пошумим. День Африки. Кстати, в Аргентине, значит, День нации в Аргентине, ну, годовщина, в общем, независимого правительства. А далее, значит, что еще? И вот, знаете, я думаю, что в Перу сегодня ребята, может быть, даже некоторые не пошли на работу. Знаете, какой праздник сегодня в Перу? Знаете, какой? День клоуна в Перу! Герман, Денис, Евдокия, Ваня, Петя, Семен, Федор, Филипп, ребята, у вас именины, поздравляем. Так, в этот день открылась Венская опера много лет назад. День рождения футбольного клуба «Зенит». Ну, кто там топит? Дядя Миша Боярский, 1000 чертей! Д'Артаньян болеет. Вот, что еще? А, и день освобождения Африки, ребят. Ну, чтобы вы знали, вот, ну, теперь вы знаете. Сегодня день рождения великого советского актера Олега Ивановича Даля. Очень много фильмов крутых, очень много серьезных, глубоких ролей. Сегодня день рождения Даля. И сегодня день рождения Александра Калягина, еще одного нашего гениального актера. Конечно же, очень много ролей, но одна из, наверное, ярчайших – это Чичиков, да? И, конечно же, «Здравствуйте, я ваша тетя», если вы смотрели. Вот как раз у Александра Александровича, он Сан Саныч, кстати, Калягин, день рождения. Поздравляю. Па-па-па-па-ра. Ну, как, просто чтобы вы знали, друзья, это важно. Знать день рождения наших ярких артистов. Ну что, в общем, мы начинаем. Как прошли выходные? Ну, в 2-3 словах напишите вообще, как вы довольны выходными этими или нет. А тему эфира обозначу чуть позже. Начинаем. Полетели! Полетели!

Парам-пам-пам. Ребята, доброе утро. Вот, прям сообщение приходит от Кати. Доброе утро. Всем позитивного ванильного дня. Слушай, я так давно не слушал насчет ванильного. Спасибо. Ванильного всем. Ванильного. Это было очень здорово. Это был реально... это был уикенд, прям как будто бы я окунулся в детство. Слушайте, ну я, вы знаете, я могу сказать, что в детство нужно возвращаться, в хорошем смысле слова. То есть вот хочется тебе, допустим, поиграть в бадминтон, ну не сдерживай себя, поиграй. Вот, помнишь какую-то детскую игру, там видишь классики на асфальте нарисованы, попрыгай. Не надо играть вот в этого взрослого, что вы. Ну, это не надо. Ну, надо быть ребенком. В хорошем смысле слова. Вот. Знаете как, давайте вот сегодня как раз по этому поводу и пообщаемся. Ну, в общем, понедельник, 25 число, да? Пришли на работу, лица все, такие, знаете, вот мы на работе. Я предлагаю, знаете как, примерно тему такую, сейчас мы допилим ее, прям рождается все в креатив, прям вот сейчас. Давайте такая тема, я слишком взрослый для этого, знаете, но все равно сделал, да? Что сделали? Я не знаю, какая-то была авантюра, там, танцевали до утра, поиграли в бадминтон, там, поиграли в мяч, попрыгали в классе. В общем, ребят, все, точно решил. Все, погнали. Значит так, тема нашего эфира. Я слишком взрослый для этого, но все равно. Давайте какие-то свои истории, когда вы немного окунулись в детство. Да, вот, допустим, я вчера ночью в детство окунулся, я понял, что комары прилетели, кстати. Ребят, вы заметили, что комары вчера прилетели? Да, это вот эта история, когда ты пытаешься себя поймать на лице комара и дубасишь себя. В общем, короче, тема эфира. Я слишком взрослый для этого, но все равно. Привет, ДФМ, большой привет передайте Наталье. Хорошего ей рабочего дня. Конечно, сегодня не хотелось выходить на работу, но увидела коллег и стало как-то приятней. Во, кстати, первое сообщение. Я слишком взрослая для того, чтобы танцевать на кухне с расческой вместо микрофона. Для этого я себе устроила концерт в караоке, и мы там пели до утра воскресенье. О! Молодец! Я слишком взрослый, чтобы ехать ночью просто прокатиться. А в итоге встретил рассвет возле Стеллы, кофеек и моя хорошая. Ой, как тебе назвать? Моя хорошая тебе назвать? Моя хорошая. А я слишком взрослая, Дмитрий, чтобы обижаться из-за каких-то непонятных сторис, но все равно посмотрела, кто лайкнул мои сторис, а кто не лайкнул, немного обиделась. Вот, пожалуйста, тоже хорошо. Но все-таки давайте тема, ребята и девочки, тема эфира у нас такая. Я слишком взрослый для этого, но все равно. Поехали дальше. Оп!

0: Ростов умеет гулять, а ресторан «Раковарня Роколов» умеет принимать гостей. Донская кухня, раки, и все это в центре Ростова-на-Дону, на Соборном 24. Роколов не только про еду, про людей, про отдых, про город. Возрастное ограничение 0, плюс ООО «Континент Фуд», ОГРН 116-619-606-4220, город Ростов-на-Дону.
1: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: Боб Синклер, новый трек. Отлично, отлично, ребят. Прям вот заходит летом, летний трек. А, так, ну что, я вижу, молодцы, все прям постарались. Итак, тема эфира, ребят, для тех, кто только подключился. Я слишком взрослый для этого, но все равно. И вот что все равно? Попробовали что-то, что для себя открыли, к чему-то вернулись, да? А наш номер телефона новый, пишите в Макс. 8-918. Записали? 5-9-0-0-4-6-9. Все очень просто. Сохрани, пожалуйста, в свои контакты наш новый эфирный номер. 8-918-5-9-0-0-4-6-9. Нормально? Вот, все. Так, поехали по теме. Я слишком взрослая для розовых очков, но все равно поверила мужчине с красивым голосом и белыми кроссовками. Слушай, как хорошо это. Так ты поверила, и что дальше? Катюш, ну пиши же дальше, продолжай. Так, я слишком взрослый, чтобы ехать на тусовку в другой конец города в воскресенье вечером. Но там была она, и я все равно поехал. Вот, молодец, там была она. Можно даже трек такой написать, знаешь, нейронку запрос сделать треку. Там была она, там была она. Так, я слишком взрослая, чтобы покупать платье на случай внезапной красивой жизни, но все равно купила. Я слишком взрослый, чтобы влюбляться после одной поездки в машине, но музыка, ее смех и ее парфюм все испортили и сделали все за меня. Вот так. Приехали, да, ребята? Я слишком взрослая, Дмитрий, чтобы делать селфи по 40 минут, но солнце было идеальное. Куча снимков, сижу, выбираю, не знаю, что залить в соцсети. Вы видите, какая сейчас проблема есть у девушки? Ребят, вы понимаете, вот какая проблема у этой девушки? Как ее это мучает проблема? Она теперь, во-первых, она 40 минут делала селфи, да, на закате. Вот, а теперь она не знает, какую же фоточку выставить, чтобы все говорили «вау». Да, еще чтобы лайкали, наверное, да? Я слишком взрослая, чтобы ревновать к прошлому, но одна его подруга детства меня очень напрягает. Кайф, сообщение к вам. Я слишком взрослый, чтобы есть шаурму в 3 часа ночи возле заправки на выезде из Ростова. Но это был лучший момент, и она была реально вкусная. В 3:40 ел шаурму. Но ничего, это выходные, это можно. Вот теперь она, видите, она пишет, это Ася. Знаете, это Ася, тетя Ася приехала, ребят. Кто помнит, да, алды. Значит, это Ася. И я слишком взрослая, чтобы пританцовывать на улице, но, значит, наушники надеваю и делаю это. Ну, молодец, Ася, мы будем видеть блондинку в наушниках танцующую, это ты. Скажи, на какой-то улице. Так. Вот тоже интересно. Значит, я слишком взрослый, чтобы ехать без всякого плана. Но именно такие поездки потом вспоминаются годами и никак невозможно забыть. Я слишком взрослая, чтобы покупать туфли, в которых невозможно ходить. Но они же красивые, поэтому купила. Пожалуйста, вот. То есть я слишком... Интересно. Ребята, в общем, тема у нас, тема такая очень уникальная, универсальная, универсальная тема. То есть, если есть что сказать, можете поделиться. Тоже хорошо, вот интересно, смотрите. Я слишком взрослый, чтобы орать песни в машине на светофоре. Но когда играет любимый трек, особенно на DFM, здесь никаких проблем нет. Вот, молодец. Ну, я насчет DFM написал. Я слишком взрослый... А, нет, она пишет. Дмитрий, здравствуйте. Я слишком взрослая, чтобы верить в случайные встречи. Ну, как-то интересно, случайные встречи, ну, они разные были, ну, ладно. В общем, я слишком взрослая, чтобы верить в случайные встречи, но он снова появился именно тогда, когда я о нем подумала. Ну и многоточие. Понятно? Ребят, сейчас о погоде. Погода.
1: В Ростове-на-Дону малооблачно и 25 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит около 25 тепла. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM, Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО СЗ-СК-10 номер 9.
3: Люблю, когда цифры возбуждают.
4: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
3: Еще раз.
4: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
3: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
4: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регуляция на сайте nas.dom.rf.
4: СК-10.
6: Реклама. Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405. 6+.
7: Папа-пап приглашает провести май ярко. 29 мая диджей и ведущий. Сбор гостей 22.00. 30 мая финал Лиги чемпионов. Особая фишка вечера – профессиональный ведущий комментатор. Сбор гостей 18.00, матч в 19.00. Перед игрой – футбольный квиз, после – вечеринка с диджеем. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь столов – плюс 7-988-990-10-11. 18+.
8: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-3924-741.
9: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан «Раковарня Роколов», Соборный 24.
10: Соберите коллекцию игрушек-мадагаскариков в «Магните Экстра» и «Семейном». Покупайте ветчино-рубленую колбасу «Деликайзер» или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
11: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
12: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
15: Окошкина. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
16: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Доломановский переулок 67А. 6+.
6: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Так, ребята, поехали. Ну, тут поднабросали, конечно, по теме эфира. Спасибо большое. Я слишком взрослый, но все равно, или так, ну, как вам удобно, да? Поехали дальше. Я слишком взрослый, чтобы орать песни в машине, хотя ору постоянно. Ну, примерно было такое сообщение. Я слишком взрослый, чтобы кататься на тележке из супермаркета, но пацаны катали, и я тоже катался. Пожалуйста. Вот. Прикиньте, видишь такого дядьку взрослого? Когда он на телеге по Шолохова из супермаркета известного. Так, я слишком взрослый, чтобы скрывать симпатию, но все равно отвечала ему через 20 минут, но типа случайно. Ой, знаете, эти видосики сейчас, ну, видосики-мемчики, да, когда, типа, ты в отпуске, и ты, ну, ой, что-то нажал здесь, и прям ты на морюшке, да, и кидаешь это все в рабочий чат, да, нормально, да, ой, что-то не то назад, ой, не туда, да. Так, дальше, я слишком взрослая, чтобы, ну, это нельзя, блин, ну, нельзя это, ну, это очень взрослая ты прислала сообщение, так, серьезно, Ленок, ты этим занимаешься? Ну, как бы взрослая уже не должна, в принципе. Я слишком взрослый, чтобы после тусовки ехать смотреть рассвет. Но именно так я сегодня встречал понедельник. Красавчик. И ты уже на ногах, молодец. Я слишком взрослая, чтобы делать драму из ок. Но женская психика – это отдельная вселенная, написала Инна. Я слишком взрослая, чтобы смеяться над глупостями. Но мужчина, который мне нравится в нашей компании, постоянно говорит глупости. Я смеюсь и прям даже не могу понять, почему. Я слишком взрослый, чтобы идти еще в одно место, но пятница умеет делать так, чтобы в воскресенье понимать, что дали и субботу пропустили. Я слишком взрослый, чтобы тратить ползарплаты на косметику, но настроение само по себе себя не поднимет. Соответственно, поднимаю. Ну, ясно. Ясно. Так. Я слишком взрослый, чтобы звонить друзьям в 2 ночи с фразой «Выходите!». Но традиции нарушать нельзя. В 3:40 звонил с пятницы на субботу другу, и он вышел. О, значит, настоящий друг. Я слишком взрослый, чтобы ехать купаться спонтанно. Но жара и компания сделали свое, купались на Дону в воскресенье. Ну, молодцы, что классно. Я слишком взрослый, чтобы хранить билеты и записки. Но некоторые воспоминания жалко отпускать, поэтому храню практически все. Я Плюшкин, Марина. Так, Кристина пишет. Я слишком взрослая, ну, она пишет, здравствуйте, это Кристина. Я слишком взрослая, чтобы делать драму из всяких пустяков, но делаю. И еще к тому же устраиваю модный показ перед зеркалом дома, но делаю это как-то тайно. Ну, как-то вот смешно, Кристина, у тебя сегодня с настроением. Я слишком взрослая, чтобы верить в фразу «он изменится». Но женщины иногда живут надеждой и кофейными напитками, Светлана написала. Сейчас у многих, да, мой тоже. Я тоже поверила, что он изменится. Нехороший человек. Я слишком взрослая, чтобы расстраиваться из-за плохой укладки. Но в Ростове такая погода, что можно не укладываться. Ну, по-разному, не знаю. У меня вообще вот насчет укладок и волос, у меня как бы это пробел в жизни. Да, я вот с информацией не дружу с этой. Я слишком взрослая, чтобы влюбляться в харизму. Но некоторые мужчины на работе разговаривают так, как большая проблема. О, мужчины разговаривают как большая проблема здесь. Я слишком взрослый, чтобы покупать очки, как у рэпера, но зеркало сказало «бери», потратил кучу бабла, не знаю зачем. О! Слушай, я на одном автомобильном мероприятии, которое проходило в Ростове в субботу и воскресенье, видел человека, мужчину. Ну, мужчина уже так довольно-таки, ну, уже, я так понимаю, что давно закончил он университет. Вот, он был в очень модных очках, такие очки на пол лица. И он себя чувствовал нормально такой, знаешь, нормально. То, что оно не идет, ну, ничего страшного, нормально. Вот, то есть, понимаешь, в чем дело? Идет, не идет, это тоже такой, ну, это так, это абстрактивно, знаешь, так, абстрактивная единица измерения, идет, не идет. Кто-то говорит, не идет, а кому-то, ну, кто-то, ну, говорит, да потрясающе. Или сам на себя смотрит, думает, ну, вот это мачо в зеркале, вот это да. Так, я слишком взрослая, чтобы скрывать настроение. Если меня бесит понедельник, это видит весь офис, и я не скрываю. Кать, молодец. Поехали дальше.

Соседи по утрам так вот у нас бывают, кричат. Так, ребята, ну поехали дальше. Я слишком взрослый, чтобы вестись на все эти девичьи прихоти. Хотя на этих выходных съездили, купил все, что нужно. Молодец. Сейчас многие девочки скажут: мужчина, молодец. Я слишком взрослая, чтобы скрывать настроение. Если меня...

0: Я это люблю делать. Я слишком взрослая, чтобы проверять, был ли человек онлайн или нет. Но женская интуиция требует доказательств. Понятно? Вот так. Я слишком взрослый, чтобы ехать ненадолго, но Ростов ночью умеет затягивать. Согласен. Особенно летний Ростов ночью. Я слишком взрослый, чтобы делать фото еды, но завтрак был слишком красивый. На Пушкинской в этом рейстике, где все завтракают, не буду говорить название. В общем, нафоткало, да. Ну, очень... Вы знаете, вот на Пушкинской этот... А это место, ну, там были все. То есть вот в субботу утром, в воскресенье, причем, вы знаете, вот по-разному загруженность этого рейстика на Пушкинской, по-разному, по завтраку особенно, да. В субботу это одно время, в воскресенье другое время. И бывает в воскресенье, значит, лица немного уставшие, конечно же, утром на завтраке в этом заведении на Пушкинской. Я слишком взрослый, чтобы в понедельник обещать «больше никогда не буду», но до пятницы это не работает. Сейчас у многих такое вот настроение. Я слишком взрослый, чтобы в понедельник обещать «больше не буду никогда». Ребят, вы что, договаривались? Прям один за одним сообщение одинаковое. Так, я слишком взрослый, чтобы тащить колонку на природу, но тишина меня пугает, поэтому привез. И купил, кстати, новую крутую. Я слишком взрослый, чтобы краситься ради магазина у дома. Ну а вдруг судьба? С многоточием написала она. Оля пишет: я слишком взрослая, чтобы подпевать детям детские песни своего детства, но воспоминания берут свое. Я слишком взрослая, чтобы спорить с подругами из-за мужчин, но иногда коллективное расследование необходимо. О-о-о. Вот это коллективное девичье расследование, то есть каждая где-то что-то услышала у какой-нибудь маникюрши или маникюрши, там, или как это называем, бьюти-студии, или там делали ей опять реснички клеили там, а там какая-то была еще одна, что-то рассказала, слово за слово, и собирается картина. Поэтому, ребята, если вдруг не в основной истории вы играете, а есть еще и дополнительные, будьте осторожны, пацаны.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я сам уровал прямо в эти куплетики наше дыхание жизни.

0: В Ростове-на-Дону малооблачно и 25 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит около 25 тепла. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Спонсор программы ООО «Автоком Шахты».
2: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным.

0: дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Havail Jolion. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники Асрадар ООО «Автостат».
1: Ждем вас. Оцените обновленный Havail Jolion в дилерском центре Havail City Pride на Малиновского, 43.
2: Бро, сегодня я тебе так скажу. Счастье за деньги не купишь. А вот купить большой и удобный кресло-мешок в магазине «Чудо-кресло» на стороне советов 3 – это большое счастье. Рули в «Чудо-кресло», там кресло-мешки для дома и дачи. Цены от 1800 рублей. Купи себе кресло-мешок от «Чудо-кресло», расслабься и почувствуй себя счастливым. Бро!
3: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Катя сразу перешла, знаете, в наступление или зашла с козырей. Я слишком взрослая, чтобы флиртовать глазами, но это все еще работает, Дмитрий. Моя ты девочка. Замечательно. Я слишком взрослый, чтобы кататься ночью без цели, но именно тогда появляются лучшие разговоры и появляются лучшие знакомые. Я слишком взрослый, чтобы хранить переписки, но некоторые сообщения как музей. Читаю отдельно каждую и понимаю, что к этому МЧ возвращаться не надо. На, вместо МЧ там другое жесткое слово. Но на букву М. Да. МЧ. Угу. Я слишком взрослая, чтобы переживать из-за одного взгляда. Но некоторые мужчины умеют смотреть так опасно, что очередной раз убеждаюсь, что вступила не в те отношения. Чпок. Я слишком взрослая, чтобы обожать летние ночи, как подросток. Но они реально особенные, обожаю. Я слишком взрослый, чтобы влюбляться в девушку просто так, которая прошла мимо. Но иногда бывает, даже останавливаюсь, подхожу, начинаем знакомиться. Но, как правило, они все замужем. Руслан. Русик. Так, я слишком взрослая, чтобы идти на каблуках туда, где будет трава. Но красота требует жертв, и запасной обуви всегда на природе, на каблах. В полном раскрасе. Ух ты. Такое редко, кстати, бывает от девочек. Вот сообщение такое. В полном раскрасе. Я слишком взрослый, чтобы покупать лимонад просто из-за красивой банки, но маркетинг меня победил. Я слишком взрослый, чтобы петь в душе, как на концерте, но соседи должны знать мой талант. Я слишком взрослый, чтобы ждать чуда, но лето почему-то всегда обещает чудо, а на море чудо бывает часто. На море чудо бывает часто. Девочки, самое главное с чудом на море, будьте осторожны, конечно же, будьте осторожны. Я слишком взрослый, чтобы смотреть на закат и философствовать, но возраст тут бессилен, особенно когда с тобой хорошая собеседница. Я слишком взрослая, чтобы смеяться над глупыми подкатами, но харизма есть харизма, все берет, и ведь говорит же всякую дичь. А мне он нравится, Наташа написала. Сильно. Вот женская, да, вот логика. Вот он ересь говорит, ну мне нравится. Да. Но это потому, что еще так, это с весны на лето, да. Это вот еще финал весны, да, такой. Так, я слишком взрослая, чтобы романтизировать плохих пацанов, но некоторые все еще как кино, и мне нравятся антигерои. Вот так, понятно? Я слишком взрослый, чтобы идти в караоке после работы. Но бывает такое, что сразу после заведения едем в караоке и до утра. Я слишком взрослая, чтобы сидеть ночью в машине, разговаривать о жизни. Но такие разговоры лечат, и буквально в пятницу такое было. Ребята, мира всем, любите друг друга, уважайте друг друга, цените друг друга, не предавайте друг друга, слушайте DFM. Сейчас мы с вами уходим на обеденный перерыв, а в 16:00 будем закрывать рабочий день. Все!
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: 30. Может быть, на этой неделе смогут быть на вершине. Все может быть. Ой, слушайте, зато всем болельщикам «Спартака» как было хорошо в прошедшие выходные. Их любимая команда стала обладателем Кубка России, обыграв при этом в финальном матче «Краснодар». Эх, какие эмоции были у всех болельщиков. Да и наш Дим Попов, который топит за «Спартак», собственно, всем это хорошо известно, вчера так орал. Я открываю социальные сети, а там опять он. Опять орет. Орет так громко. Понимаете? Вот как нужно радоваться, когда твоя любимая команда забивает гол и становится все-таки победителем. Вот у меня один вопрос. Голос, интересно, там Попов не сорвал? А вот вы его сегодня послушайте в вечернем шоу «Юрий Пого». Если Попов будет хрипеть, значит, точно сорвал. Ну, мы простим ему это, да? Хотя смеется тот, кто смеется последним. Еще раз. Эмоции Попова, когда «Спартак» победил.
1: Реклама. Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
3: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
4: 6+.
5: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Welcome back, and right now.
9: А теперь тусовка
8: on DFM.
9: DFM.
8: Потому что радио DFM.
9: DFM.

0: Ну а если вам хочется еще больше музыки, да, еще больше разнообразия, тогда загружайте наше фирменное мобильное приложение и слушайте онлайн-станции DFM. Их там огромное количество. Там и диско, и чил для спокойствия в понедельник. Найдете станцию ремейков, Russian Gold и много-много чего другого. Перечислять, я думаю, что сейчас бессмысленно. Лучше зайдите сами и все посмотрите. DFM.ru или в мобильном приложении. Загружайте, включайте тусовку 24/7. Не пожалеете.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове-на-Дону малооблачно и 25 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит около 25 тепла. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы ООО «Гамма Моторс».
4: Ищите автомобиль, который сочетает стиль, технологии и комфорт. Откройте для себя мир Джили в дилерском центре «Сокол Моторс». Современный дизайн, передовые системы безопасности и удовольствие от вождения. Все это уже ждет вас. Приезжайте на тест-драйв и почувствуйте свой идеальный автомобиль в деле. Для каждого клиента персональный подход и лучшие предложения. Ждем вас по адресу: Ростов-на-Дону, Шолохова, 231. «Сокол Моторс». Отношения бесценны.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
6: Это невозможно!
5: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00. Для лиц старше 12 лет.
7: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: Внимание пригодится, и пригодится ваша реакция. Я надеюсь, не у вас сегодня в понедельник после выходных все в полном порядке. Звоните +7 495 956 1012. С кем-нибудь из вас обязательно поиграем. Тот, кто, собственно, первым дозвонится. Желаю вам удачи. Еще раз номер +7 495 956 1012. Впереди квиз. Желаю вам удачи.
1: DFM. Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Morning Show. Oh, DFM. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Затронут очень важные темы.
2: До 30 ты что бы ни ел накануне, на ночь, хоть соленые огурцы обоешься, просыпаешься свежачок, а после 30 у тебя резко отек на все.
1: И разбудят не только вас, но и...
3: То есть будем собаку, чтобы она разбудила семью.
2: Собаку будешь?
3: Да, буду.
1: Буду. А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
1: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
4: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
6: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
7: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим +3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже +6 бонусов за литр.
6: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
7: С 8 мая по 15 июня 2020 6-го года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
1: ОККО представляет.
8: За последний месяц у нас 5 эпизодов убийства на дорогах.
9: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
10: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
1: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «Асемигент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
12: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
15: Подробнее на t2.ru.
16: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
17: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
15: 6 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене концертного зала «Москва» вырастут жилые кварталы. Авьянка, Холли Флейм, Прохор Шаляпин, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 6 ноября. Билеты и подробности на сайтах Радио ДФМ и концертного зала «Москва». 15+. А дальше тусовка.
18: On DFM.
15: Потому что Радио ДФМ.

0: Из-за тем более огромное количество заявок прилетело. Многие писали, звонили, но Владимиру повезло больше всех, потому что он первым дозвонился. Владимир Новоалтайск. Со мной на связи тот человек, который в свободное время обожает смотреть фильмы. Владимир, привет, доброго дня.
1: Добрый день.
0: Ну, я так понимаю, суббота, воскресенье уже остались позади, то самое время, когда можно было посмотреть фильмы, а сегодня в понедельник уже работа. Или на работе тоже?
1: Да нет, на работе нет, но после работы обязательно.
0: После работы, ну хотя бы один эпизодик, да, пока не уснешь, можно посмотреть. Я тебя очень хорошо понимаю. Владимир, квиз скоро начнется именно для тебя. На протяжении одной минуты я тебе буду задавать вопросы, ты на них, собственно, будешь давать ответы, а потом мы посчитаем количество правильных ответов, и вполне возможно, ты задашь сегодня такую очень хорошую высокую планочку всем остальным участникам. Может быть, семерочку покажешь, может быть, шестерочку, может быть, восьмерочку, или наоборот, ни одного правильного ответа. К такому результату тоже надо быть, знаете ли, готов. Владимир.
1: Это да.
0: Это да, всякое может случиться. Ну что ж, я тебе желаю удачи и внимания. Твоя минута начинается прямо сейчас. Первый вопрос. Филологи сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Как с греческого переводится филология? Любовь к логике или любовь к слову?
1: Слову.
0: Это правильный ответ. Как называется раздел, который изучает знаки препинания и способы их применения?
1: Не знаю, но русский, наверное.
0: Это правильный ответ – пунктуация. Всемирный день футбола 25 мая. Послушай небольшой фрагмент из гимна Чемпионата мира по футболу 2010 года и скажи, кто его исполняет.
1: Шакира.
0: Шакира, верно. Какое прозвище певица Шакири дал ее вокальный педагог в детстве из-за ее своеобразного тембра голоса? Корова или коза?
1: Думаю, коза.
0: Это правильный ответ. День Африки отмечается в этот понедельник. Как называются огромные африканские равнины с травами и редкими деревьями?
1: Саванна.
0: Саванна, да. Что за водопад на букву «В» находится на границе Замбии и Зимбабве?
1: Ой, даже не знаю.
0: Неизвестный водопад Виктория. Это был последний вопрос, на который ты не смог ответить. Ну, Викторию ты точно знал. Просто она вылетела у тебя в какой-то момент, да?
1: Ну, возможно.
0: Не со скоростью ветра, а со скоростью вот этого потока воды, который падает. Так, ну, прям хороший показатель мне. А хотя, подожди, любовь к слову. Ты ответил, пунктуацию.

0: Дозваниваются в квиз, и потом себя начинают критиковать. Да радуйтесь. Плюс один даже правильный ответ, это тоже хорошо. Это хоть какой-то показатель. Владимир, ну давай за тебя порадуюсь я хотя бы. Порадуйся результату и порадуйся тому, что ты уходишь у нас с фирменным мерчем Радио ДФМ. Мои поздравления.
1: Спасибо.
0: И давай как можно громче. Чтобы Новоалтайск услышал. Да подожди. Новоалтайск услышал. Вся Россия услышала. Но чтобы зарядить всех абсолютно в этот первый рабочий. Слово «квиз» как можно ярче, как можно громче и как можно позитивней. Раз, два, три. Владимир!
1: Квиз!
0: Хотелось бы погромче, но получилось, как получилось.

0: Я найду тебя на малиновой луне, моя Мишель. Прямо сейчас здесь на радио DFM. Если вы долго искали Артема Скорбогатова, то буквально через минут так 10 вы его точно найдете. Он присоединится к вам уже в следующем часе. А я, Тимур Белов, на этом с вами прощаюсь. До завтра. Всем желаю продолжения этого понедельника. Хорошего, такого солнечного и легкого. Счастливо, пока.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове-на-Дону малооблачно и 25 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит около 25 тепла. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
4: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от Югстроинвест. Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920.
5: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1UC Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2. Окошкина.
7: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.

0: авто.
1: Муз-ТВ приглашает.
0: 6 июня.
1: Москва.
0: Лайф-арена.
1: Премия Муз-ТВ 2026.
0: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
1: Лайф-арена.
0: Премия Муз-ТВ «Движение».
1: Категория 16+.
2: Где кайфово, Любовский? Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовске это ценят. К ночи меняй правила. В Любовске это любят. Запомни, открытие в июне. Следи за анонсами. Адрес: городская площадка Новая Земля, Седова 5, 18+.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут. И новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Fresh – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
6: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах. 16+.
7: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Radio DFM. DFM. Радио DFM. Включи тусовку.

0: Маранди Энджел с легким таким налетом нулевых только что в эфире Радио DFM. А вот китайцы, продолжая осваивать искусственный интеллект, они за последнее время, надо сказать, весьма серьезно за него ухватились, научились таки понимать кошек и собак. Местный стартап выкатил ошейник, который, значит, на лету анализирует звуки питомцев и с легкостью переводит лай и мяуканье на человеческий язык с точностью до 94,5%.
1: Но это не точно.
0: Зато ясно другое, дорогие друзья, что кому-то из вас в скором времени обломится наш фирменный мерч, если вы, правда, сможете перехитрить меня в игрушке Fake News. Всем бодрого доброго, с вами Артем Скоробогатый, желаю всем легкого старта рабочей недели. Много не работайте и мало тоже.
2: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру. А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что Радио DFM. DFM.

0: Что же, чуть позже обязательно расскажу о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом, а пока самое время поговорить с Владимиром. Владимир, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, я на связи.
0: Рассказывайте, откуда к нам пожаловали?
1: Барнаул.
0: О, хорошее дело. Я так понимаю, что вы за рулем и куда-то путь держите. Куда?
1: Да, по делам.
0: Понятно. Время переключиться между делами и так называемой сиестой. Я предлагаю вам поиграть. Fake News игра называется. У меня готовы для вас уже три новостных заголовка, которые прямо сейчас я друг за другом вам озвучу, Владимир. Ну а вы, если определите правдивость хотя бы двух из них, гарантированно получаете от нас фирменный мерч от Радио DFM. Вот как выглядит первый из них. В России, Владимир, предложили ввести пособие по уходу за внуками. Как вы считаете, правдиво или нет?
1: Правдиво.
0: В Санкт-Петербурге для туристов из Москвы туристический сбор повысили в 10 раз.
1: Навряд ли, нет.
0: На Кубани мужчина пришел забирать паспорт и узнал, что женился сам на себе.
1: Ну, думаю, да.
0: Да, и это правда. И вообще с победой, Владимир!
1: Спасибо.
0: Знаете, вы так очень интересно играли, при этом были заняты то ли дорогой, то ли там какими-то другими делами и прощелкали все, что называется, новостные заголовки, как орешки. Я вас с этим поздравляю, потому что вам это приносит победу и фирменный мерч от Радио DFM. А еще, конечно же, возможность передать приветы.
1: Привет всей команде DFM за хорошее настроение. Ну, всем Барнаулу.
2: Реклама. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2. Окошкина.
4: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
2: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
5: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
6: Это невозможно!
5: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: уникально и локально при поддержке национального проекта «Кадры».
1: Всем привет, это Дмитрий Попов. Ой, сколько раз мы слышали, что в глубинке ничего не происходит. А вот молодые предприниматели берут и делают, чтобы мы реже слышали такие фразы. Сегодня наш герой Джахангир Гарибов. Локация – Республика Карелия, полуостров Ринда. Эх, Карелия – край, где мечтают побывать тысячи туристов. Ну, хочется иногда окунуться в дикую природу, чтобы лес, костерок, ну и комфорт, чтобы был. Уютный домик или банька. Вот представили? А вот Джахангир не только представил, но и сделал. Построил 3 гостевых дома, небольшой спа-комплекс и назвал это великолепие «Тало Ринда», что в переводе с карельского означает «хижина Ринда». А еще параллельно он организовал агентство детских праздников и проводит бесплатные мероприятия для детей, которым необходимо особое внимание. В общем, и бизнес, и доброе дело. Поддержку он получил от «Росмолодежь предпринимай». Это направление помогает начинающим молодым бизнесменам развивать свое дело. Участники получают знания от экспертов, полезные связи, ну и, что немаловажно, финансирование от крупных компаний. Узнать подробности и рассказать о своем деле можно на сайте молодежь-развивайся.рф. А если у вас уже есть действующий проект, расскажите о нем на всю страну. Подайте заявку на премию «Молодой предприниматель России». Меня зовут Дмитрий Попов. Всем отличного дня!
0: Уникально и локально. Реклама.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий.
4: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
0: С 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артика Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Ty Dolla $ign, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
6: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
7: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019-08. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Займы на любые цели в приложении «Корона».
8: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
9: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
8: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
9: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
10: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Центр». Информация на сайте azs.татнефть.ру.
11: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
12: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
13: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
14: 6 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене концертного зала «Москва» вырастут жилые кварталы. Авьянка, Холли Флейм, Прохор Шаляпин, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 6 ноября. Билеты и подробности на сайтах Радио ДФМ и концертного зала «Москва». 15+.
15: Welcome back.
3: А теперь тусовка.
15: DFM.
3: DFM.
15: Потому что Радио DFM.

0: Что же, прямо сейчас предлагаю всем вместе перевернуть календарик и попытаться вспомнить, что же такого любопытного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1925 году был основан один из самых популярных и заслуженных ныне футбольных клубов Советского Союза и России – «Зенит». А в 2003-м анимационный фильм «Ежик в тумане» был признан лучшим мультом всех времен и народов.
1: Реклама. Хочешь достойную зарплату? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию айтишника в Ростове-на-Дону. Академия ТОП объявляет набор на курсы графического дизайна, аналитики, веб-разработчика и тестировщика программного обеспечения. Звоните 310-04-05. 310-04-05. Компьютерная Академия ТОП.
2: Соберите коллекцию игрушек.

0: процентов на игрушку.
1: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
2: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39. Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
3: Жми на газ до упора! Квадринг. Прокат квадроциклов и картинг. Грязь, скорость, адреналин и крутые трассы. Приезжай один или с компанией. Разрываем асфальт и бездорожье. Квадринг. Находимся на Грибном канале. Улица Пойменная, 2В.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ну что, дорогие друзья, что хочется сказать? Вроде бы как понедельник, а вот в эфире звучит Capital City Safe and Sound. А что до новостей, скорее даже трендов, которые зачастую меня вызывают изумление. В этот раз все хотя бы предсказуемо и понятно. У россиян наметился новенький тренд. Называется он «сонные туры». Народ, значит, массово начал брать отдых по направлениям в Подмосковье, на Алтай и юг страны, выбирая отели без мобильной связи, чтобы полностью отключиться от внешнего мира и вдоволь, так сказать, выспаться. А не все то, к чему мы на ежедневной основе привыкли.
1: Вот она.
0: Делайте выводы, что называется. На очереди «Что было дальше?» Игра, в которой вам предстоит отгадать концовочку новости и попробовать таки заполучить наш фирменный мерч. Чуть позже не проморгайте, пожалуйста, специальные сигналы и первыми дозванивайтесь в студию. Я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый, и я продолжаю настойчиво желать вам легкого рабочего дня. Не иначе.

0: с Тамарой ходим парой. Точнее, встречаемся в эфире. Тамарочка, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Рассказывайте, откуда вы к нам дозвонились. Дюже интересно.
1: Ростов-на-Дону.
0: Ну что, у вас там лето, да, полным ходом?
1: Да, жара.
0: Ай, дай. Мы тоже ожидаем в центральной части России жару. И вообще лето по всей стране. Будем надеяться, что оно наступит так же скоро, как и в Ростове-на-Дону. Тамара, что было дальше? У меня к вам вопрос. У меня для вас, я скажу так, есть самая нереальная реальная новость. Ее, точнее, начало. А еще, точнее, три варианта развития событий. Сейчас я озвучу это самое начало. Предложу вам три расклада. Выберите правильный и подарим наш фирменный мерч от Радио DFM. А если ничего не получится, просто послушаем ваши фирменные приветы, что тоже неплохо. Тамара, вы готовы?
1: Да.
0: Мужчина в Китае, значит, получил штраф в $1500. И многоточий вопрос, чего было дальше? А вот теперь выбирайте. Не выплатил его, завещал выплатить детям или выплатил, но мелкими монетами. Выбирайте.
1: Третий вариант.
0: Выплатил, но мелкими монетами?
1: Да.
0: Решил над ними поиздеваться?
1: Да.
0: Чтобы до утра следующего дня считали, да, эти самые деньги?
1: Да.
0: Мужчина в Китае заплатил штраф $1500 мелкими монетами вместе за несправедливое, по его мнению, решение, Тамарочка. Он принес в банк 8 огромных мешков, и 18 сотрудников пересчитывали сумму целый рабочий день. Ну, а они про него подумали следующее, видимо, в этот момент.
2: Нехороший человек.
3: Редиска.
0: Нет, товарищи, вас с победой поздравляю! Уже!
1: Спасибо.
0: Да, да, а в забу дыхание сперло. Тамара, радуйтесь, вы получаете фирменный мерч от Радио DFM и возможность передать свои фирменные приветы. Пожалуйста, сделайте это.
1: Ну, всем привет, всему Ростову привет. Всем хорошего настроения.
0: С Радио DFM. Чуть позже поднакину вам поводов для праздника. Не расслабляйтесь.
4: Реклама.
5: Мы сделаем тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться.
4: Если тебе от 14 до 22 лет, то оформи себе пушкинскую карту на госуслугах и смотри фильмы бесплатно в киноцентре «Большой». Получай в год 5000 рублей на культурные события и трать 2000 рублей на билеты в кино.
6: Вау!
7: Подробности на сайте большойкино.ру.
8: Высотаримстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
9: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
10: Это невозможно!
9: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show.
2: On DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Мы русские люди, мы умеем шашлык жарить. Знаете, вот проливной дождь, ливень. И мы вот так картонку держим все вместе над мангалом, чтобы шашлык пожарился.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Ну что вы! Если мы решили пожарить шашлыки, мы их пожарим.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. Реклама.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
0: ОККО представляет.
8: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
9: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
10: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
0: Премьера сериала «След Чикатило» только в ОККО. 18+.
11: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
12: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
13: Помогите найти зубастого продажника.
14: Мне очень нужен четкий программист.
15: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
16: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
0: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58. 6 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене концертного зала «Москва» вырастут жилые кварталы. Авьянка, Холли Флейм, Прохор Шаляпин, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 6 ноября. Билеты и подробности на сайтах Радио ДФМ и концертного зала «Москва». 15+.
2: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что радио.

0: Ну что, дорогие друзья, ни дня без повода, как говорится. Давайте-ка попробую кратенечко рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день без использования гаджетов. Слабо? Ну или же день велосипеда и оставить авто отдыхать, чтобы отправиться по своим делам на двухколесном друге. Можно даже напевать себе под нос.
1: Кручу, кручу, кручу, педали кручу.
2: Реклама.
3: Соберите новую коллекцию игрушек мадагаскариков. Покупайте в магните экстра и семейном от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
4: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
6: Окошкина!
7: Папа-пап приглашает провести май ярко. 29 мая – диджей и ведущий. Сбор гостей 22.00. 30 мая – финал Лиги чемпионов. Особая фишка вечера – профессиональный ведущий-комментатор. Сбор гостей 18.00. Матч в 19.00. Перед игрой – футбольный квиз. После – вечеринка с диджеем. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь столов плюс 7 988 990 10 11. 18+.
8: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
9: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
10: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти.
11: Прикину худи, прыгну в эмбетсмотка на всю.
10: Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
12: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
13: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
14: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
15: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывает компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах. 16+.
16: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Say, культовый трек начала нулевых только что в эфире Радио DFM. Ну а мы, продолжая тему трендов с предыдущего часа, переключаемся на российских инвесторов, которые массово начали обращаться за советами к тарологам и астрологам, чтобы те, мол, предложили им денежные расклады. Короче говоря, можно или не можно покупать акции, а главное, когда для этого будет самый благоприятный период. Ну, что тут можно сказать? Такое имеет место быть, но только если вы попали в руки порядочного специалиста. Иначе плакали ваши денежки. Я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый. Грамотеи готовятся поупражняться со мной в знаниях по русскому языку, а все остальные продолжают трудиться в нашей компании на благо собственного кармана, чтобы самому потратить заработанное.

Ну что, дорогие друзья, демонстрируйте свои знания по русскому языку и выигрывайте наш фирменный мерч. Осталось только лишь первыми дозвониться в студию. +7 495 956 101 2. Ожидаю.

0: И мой тезка Артем, и он же Грамотей. Артем, Артем, здравствуйте.
1: Здравствуйте, всем привет.
0: Вы сказали, что вы в дороге решили поиграть, а куда путь держите?
1: Мы едем в магазин.
0: О, за продуктами?
1: Ну, образно, да, почти.
0: Хорошее дело, да. Осталось только две минутки уделить на то, чтобы мы с вами могли поиграть. Если эта игрушка для вас закончится хорошо, мы же подарим вам фирменный плед от Радио DFM. Артем, надо только немножко напрячься. Для начала вопрос. Что было по русскому языку? Вспомните.
1: Ой, у меня была троечка.
0: А, спасибо. Спасибо за честность. Благодарю за честность. Спасибо. Вот. Я надеюсь, что, может быть, эта твердая троечка вам в силах, по силам принести как раз выигрыш и плед от Радио DFM. Осталось только разобраться в новостном заголовке. Там и будет, собственно, слово, где вам нужно будет поставить правильное ударение. В школах Республики Алтай, Артем, 1 сентября откроются агротехклассы, ученики которых будут углубленно изучать растениеводство, пищевое производство, биотехнологии, технологии и ветеринарию или ветеринарию, как считает тезка Артем. Ветеринарию или ветеринарию?
1: Ветеринарию.
0: Да, ветеринарию, совершенно верно. А вот так скромно, есть. Троечка была твердая по-русски.
1: Ну это я, кстати, знал, да, я знал это прям.
0: Так вот, ради этого и нужно было оказаться в эфире Радио DFM. Артём, на какой слог в данном слове падает ударение, определиться очень просто. Оно совпадает с существительным, от которого образовано, а это ветеринар.
1: Ага. Поэтому, да, ветеринар.
0: Да, ветеринарию. Спасибо. Мы вас поздравляем, Артём, вы большой молодец. Какая тройка? Давайте до четверочки мы все-таки вас
1: дотянем. Ну, слово, кстати, сложное, да, согласитесь? Такое оно немножко, да?
0: Ветеринарию, слушайте, ну, я бы, наверное, интуитивно, если мы говорим про интуицию какую-то, да, вот как бы где бы поставил, ага, тоже бы выбрал, наверное, ветеринарию. А вы
1: правильно
0: вспомнили про ветеринара, вот, и поэтому тоже интуитивно подобрались к правильному варианту. Я вас поздравляю, забирайте наш фирменный плед и передавайте привет, Артем.
1: Спасибо, я всем передаю привет вообще, всему городу Москва, или Москве, сейчас тоже опять у нас начинается. Всем любви, добра и радости. Спасибо всем, кто узнал. И счастья.
0: Да, и хорошего настроения вместе с Радио DFM.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове 26 градусов тепла, переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет облачно. Возможны небольшие осадки. Температура воздуха в середине дня 23 градуса тепла. Ветер западный до 9 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы ООО ЭЗ СК-10 номер 9.
5: Люблю, когда цифры возбуждают.
6: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
5: Еще раз.
6: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
5: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
6: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
7: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная декларация на сайте ars.dom.rf.
6: СК-10.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
8: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
9: Окошкина.
2: Папа-пап приглашает провести май ярко. 29 мая диджей и ведущий. Сбор гостей 22.00. 30 мая финал Лиги чемпионов. Особая фишка вечера. Профессиональный ведущий комментатор. Сбор гостей 18.00. Матч в 19.00. Перед игрой футбольный квиз. После вечеринка с диджеем. Папа-пап. Максима Горького 151. Бронь столов плюс 7 988 990 1011. 18+.
10: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
11: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф Арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники».
2: Morning Show. Oh, DFM.
1: Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поделятся жизненными наблюдениями.
3: Как понять, что ты уже взрослый? Ты садишься в машину со звуком «эть», а выходишь из машины «опа».
1: И поймут друг друга с полуслова.
4: Пурга!
3: Пурген! Перец!
4: Пиндел!
3: Перец!
4: Пиндел! Следующее слово!
1: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
5: Только на радио DFM.
1: Реклама.
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на Суточно.ру.
7: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
8: 6+.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
1: Окко представляет.
12: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
13: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
14: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
1: Премьера сериала «След Чикатило». Только в Окко. 18+.
15: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
16: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: 6 ноября сделаем из Москвы город хайпа. На сцене концертного зала «Москва» вырастут жилые кварталы «Овьянка», «Холли Флейм», «Прохор Шаляпин», «Милана Стар» и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа 6 ноября. Билеты и подробности на сайтах Радио ДФМ и концертного зала «Москва». 15+.
0: Welcome back, and right now.
1: А теперь тусовка
0: on DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Ну что же, настало время прощаться, однако перед тем, как это сделать...
1: А напоследок я скажу...
0: Как обычно, о том, о чем еще мог сказать сегодня, но не сказал. Итак, компания SpaceX запустила самую большую ракету в истории человечества размером с 40-этажный дом и тягой почти 8000 тонн, предназначенную для будущих полетов к Луне и Марсу. Футбольный клуб «Спартак» в пятый раз стал обладателем Кубка России, а в Дубае открыли круглосуточный пляж только для женщин.
2: Опачки.
0: Все на этом у меня сегодня. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Не скучайте, ну и...
3: До скорого.
4: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
5: В Ростове 26 градусов тепла, переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет облачно. Возможны небольшие осадки. Температура воздуха в середине дня 23 градуса тепла. Ветер западный до 9 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону. Спонсор программы ООО «Автоком Шахты».
6: Обновленный Havail Jolion разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Havail Jolion. Кроссовер номер один в России.
7: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники Асрадар ООО «Автостат».
8: Ждем вас. Оцените обновленный Havail Jolion в дилерском центре Havail City Pride на Малиновского, 43.
4: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
9: Соберите коллекцию.

0: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
4: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
5: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
6: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Доломановский переулок 67А, 6+.
4: Легенды Дона на тарелке. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный 24.
7: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
8: Это невозможно!
7: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ».

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов.

Добрые. Знаете, бывает так вот, коллега на работе приходит на таком серьезном борще, знаете, вроде бы как бы нормальный человек, вот в пятницу был нормальным, а сегодня смотришь, он такой в течение дня, ну не видно его было, он появляется к вечеру и такой, добрый. Угу. Вечер, да, ага. Добрый вечер, любимый город. Добрый вечер, южане, россияне, ростовчане, добрый вечер. Это ДФМ, это Ростов-на-Дону, программа называется Party Time, станция для слушателей старше 12 лет. Вот честно, скажите, пожалуйста, вот у меня один будет вопрос. Такой настоящий, натуральный вопрос. Скажите, вот вы бываете часто на таком серьезном борще, на таком, оба, как говорили в детстве, на умниках? Бываете вы? Ну, по-честному, вы создаете такое, знаете, вот, да, смотрите, что вы просто не знаете, с кем вы разговариваете с профессором. Делаете такое лицо? Такое, что вы просто, вы последняя инстанция вообще в жизни, в мире у человека. Добрый вечер. Так, ну, давайте я вам напомню о наших средствах связи. У нас есть Макс, пишите нам в Макс. И вообще, ну, в общем, в принципе, у нас один общий номер для всех ваших сообщений во всем мессенджере, ребята. 8-918-59-00-469. 8-918-59-00-469. Ну, просто можно записать. Запишите в свои контакты и пишите нам, рассказывайте, делитесь. Ребят, сегодня тем более такой день хороший. Вот прям он, ну, прям он очень жаркий. В то же самое время он не совсем жаркий. Ну, понедельник. Тем более сегодня еще, знаете, я же говорил, сегодня Всемирный день футбола, сегодня день филолога, если вы пропустили. Сегодня день полотенца, ребят. Сегодня день Африки. В общем, одни праздники. И сегодня день клоуна в Перу. Вот так. То есть, смотрите, если кто-то что-то сегодня исполняет, то есть вы можете его поздравить, этого человека, кто за рулем исполняет. Вот сейчас буквально еду на работу, человек, вот как с восклицательным знаком на машине, вот, исполнял в том месте, где вообще даже, вот знаете, даже человек, вот, который не знает правил дорожного движения, он там не будет разворачиваться, знаете. Представьте, это вот такой поток идет в одну сторону, в другую, а он, человек, вот как-то, ну хотя бы с восклицательным знаком. Вот есть люди тоже. Угу. И вот если такой человек что-то исполнил, вы его можете поздравить с Днем Клоуна в Перу. Просто поздравьте этого клоуна с Днем Клоуна в Перу. Добрый вечер. Ребят, тему эфира мы сегодня еще не обозначили, но, знаете, специально первый трек, он был, знаете, так, он был где-то отчасти еще, знаете, трек рабочего дня. Дальше пойдет разнос просто по мега-нереальным бенгерам DFM. Сейчас несколько треков подряд просто мощных. Ну, а тему эфира я вам после следующего трека подскажу, и мы кое-что с вами обсудим. Добрый вечер, любимый город, добрый вечер, южане, россияне, ростовчане, добрый вечер. DFM, Party time. Ну, время вечеринки наступило. Станция для слушателей старше 12 лет. Школота, очень скоро вы закончите. Вот буквально вот остались уже считанные часы до завершения учебного года. И придут волшебные каникулы. И не только вы, школьники, выдохнете, но и родители тоже. Поехали, добрый вечер.

Ребят, ну, конечно, этот трек невозможно петь по-другому. Для нашей страны, конечно, мы знаем, что у нас есть город Тамбов. В нашей стране мальчик хочет в Тамбов, вот прям прослушивается это все. И что бы ни пели, какие бы ни делали кавер-версии, бутлеги, машапы, ремиксы, мы поем «Мальчик хочет в Тамбов». Согласны? Ну, что спорить? Ну, «Мальчик хочет в Тамбов». Нет, еще было «Мальчик хочет в Табло». Такое тоже было. Ну, в Тамбов все-таки, ну... У меня у бывшей родственники были из Тамбова, ну сразу понятно. Так, друзья, добрый вечер. Значит, смотрите, сегодня вот мы с вами, знаете как, вот есть же, смотрите, есть так называемое слово, оно, ну его часто используют, все используют, да, это слово новое, это лайфхак. Чпок. Вот. Ну, давайте уйдем от этого всего. Лайфхак. Давайте уйдем от этого языка не нашего, да? Есть слово совет, да? Вот совет. Ну, смотрите, есть же совет, это, знаете как, это короткая дорога к, ну, к какому-то решению. Согласны, да? То есть вот если ты изначально начинаешь что-то делать, ну, ты должен пройти там какую-то систему обучения, посмотреть на практике, системам проб и ошибок, ну, пройти эту дорогу, да? А когда кто-то дают совет, обойдите лужу. И все, вы обошли и не обляпались. Ну, ладно, дальше вас встретил кирпич в голову, который упал с крыши. Но это уже другая история. А так советы. И вот сегодня я предлагаю вам вот о чем поговорить. Совет, который реально помог мне с летом. Или, я не знаю, с каким-то решением. Ну, уже жарко, уже чувствуется, да, что лето будет мощное. То есть 25 мая уже здравствуйте. Мы понимаем, что тепло есть и что мы действительно столица юга. Друзья, предлагаю вам поделиться вашими советами. Вот давайте так, сегодня наша программа, вот наше шоу так. Однажды мне дали совет. Может быть, этот совет стал теперь вашим советом фирменным, да? То есть вот подходите, допустим, кто-то что-то готовит, да, или работает, пилит что-то. И ты говоришь, а вот я тебе предлагаю вот так сделать. Вот хватит делать так, как ты, вот сделай так, как я. Совет. Короче говоря, однажды мне дали совет. Продолжите, пожалуйста, эту фразу. Расскажите историю. Это может быть про отдых, про бабульки, про день, ну, не про бабушек, а про денежки, да, про тусовку, про отношения, про Заю Кисю Котю, про бывшую, про будущую. В общем, короче, однажды мне дали совет. Тема нашего эфира. Давайте я продолжу, чтобы как это было. Вот, допустим, примерно. Мне как-то сказали, не спорь с женщиной в плохом настроении. Просто купи мороженое. Это дешевле и безопасней. Я попытался, ребята, это, ну... сделать так, как будто, как вы прислали, короче, да. Вот, отлично. Однажды мне дали совет, никогда не пиши бывшему после ночи. Проверяла дважды, идеально работает. Смотрите, вот как сразу насчет бывших пошло. Ребят, ну, не только советы насчет бывших, это вот тема наша, да? В общем, тема нашего радиошоу «Однажды мне дали совет». И помогло это или нет, вы уже расскажите, поделитесь. Еще раз напомню номер, на который писать. Мы в Максе Бомби. 8-918-59-00-469. Это DFM Ростов-на-Дону. Мы продолжаем еще один разнос. Вы знаете, девушка, которая, ну, во-первых, визуально она просто нереально выглядит. Раз. Второе, конечно же, вокальные данные серьезные, и сейчас вот в машине могут передвигаться или в бьюти-студии могут сидеть, допустим, поколение, допустим, мамы с дочками, да, или папы с сыновьями, или папы с дочками. И самое главное, что этот трек закатывается как у родителей, так и у наших зумерков. Добрый вечер, поехали дальше!

Уф, какой! Ай, ну, просто зашел в аккаунт к одной девушке, и вот могу сказать, уф, какая вообще, уф, какой закат на пляже. Она на море сейчас, и как вот на пляже она была, так она себя и сфотографировала как раз на закате. Друзья, но сейчас не об этом. Смотрите, у меня есть подарок, кстати. Я вот с удовольствием хотел бы этот подарок кому-нибудь вручить. Я вот сейчас на выходных был на Грибном, бегали, тусили, занимались, и вот как раз увидел свободные картинги. Друзья, внимание, помните, когда здесь свободная касса? Нет, свободные картинги, внимание. У меня сегодня есть сертификаты на 10 минут на заезд в квадринге. Это картинг-центр на Грибном канале для всех возрастов от 6 лет. Если вам уже 6 лет есть и больше, то в сопровождении взрослого вы можете устроить заезд, реально настоящий заезд на картинге. Ждем вас в квадринге на Грибном. И желательно, чтобы вы поспешили, потому что с утра рано утром, как только открылись, еще успеете, а потом как бы надо уже, ну, вот прям собираться. Так что всем welcome. Ну, а чтобы вам было приятнее, вы можете выиграть сертификат. Все очень просто. Что нужно будет сделать, друзья? Я сейчас проверю, насколько хорошо вы с нами. Вот прямо сейчас на наш, ну, в наш Макс, да, по номеру 8-918-59-00-469 пришлите сообщение, почему именно вам мы должны сейчас подарить сертификат на 10 минут на заезд в квадринг, картинг-центр на Грибном канале. Вот прямо сейчас я веду обратный отсчет, даже поставлю вам трек какой-нибудь легкий, короткий, что-то такое. О, вот, смотрите. Значит так, друзья, включаю прямо сейчас трек и понимаю, что это именно вы прислали сообщение. Так, готовы, друзья? В течение одной минуты пришлите, пожалуйста, на наш Макс сообщение, почему именно вы должны выиграть сертификат на 10 минут на заезд в квадринге, картинг-центре на Грибном канале. А у нас есть на все минута. Минута! Наш номер 8-918-59-00-469. Погнали!

0: Ну что, ребята, вижу сегодня прям море, море людей. Ну, реально, нет, это не шутка. Я думал, что, ну, понедельник, ну, кто-то там на работе, в процессе, там, сейчас я создам вид, что я там прям сильно занят на работе. Но по сообщениям разнос. Ну, давайте так, несколько почитаю буквально сейчас. Потому что устал работать, хочу отдохнуть, Ксения написала. Сережа, хочу с сыном погонять. Анатолий, очень хочется прокатиться на настоящем карте. Потому что водитель от Бога, тот еще гонщик, и жена меня тоже туда хочет. Так, ребят, сейчас давайте так, сейчас сделаем все очень просто, чтобы... Ну, много, наверное, не буду зачитывать сообщений. Давайте еще почитаю. Кайф покататься. Вот, знаете, правдивых много сообщений. Кайф покататься. Чтобы по дорогам не гонял. Вот, молодец, да. Потому что гладиолус Алексей. У Алексея такая история. Хочется порадовать детей по окончании школы за хорошие оценки. Просто мечтаю о нем. Игорь написал. Я бы хотел сводить старшую дочь покататься. Так, покатать, так как начались каникулы. И хочет чего-то веселого. Ну, уже практически начались. У кого-то завтра начинаются каникулы, кто-то сегодня уже, да, стартанули, кто-то там уже писал насчет последнего звонка, медлячок, чтобы ты заплакал. В общем, все это еще сейчас вот в этом моменте нас подводит к школе, правильно? Так, ну что, давайте, в общем, рандомайзером выбираем, все очень просто, ну, очень легко. Значит, я сейчас уже после... Все, прислали сообщение, ребят, все, давайте подведем итоги. Значит, в рандомайзе размещаю ваше сообщение и нажимаю на зеленый треугольничек. Это так вот, он похож на кнопку play зеленый. Вращаются ваши сообщения, ваши номера, ну и рандомайзер выбирает. Сейчас все готово. Сейчас все готово, да. Так, все, нажимаю на кнопку на зеленую. Поехали. Так, play, все, вращаются. Давайте посмотрим. Там где-то номера, где-то аккаунты, потому что у кого-то скрыты цифры. Так, стоп, есть. Так, кто у нас, значит, потому что я устала работать, хочу отдохнуть. Это была Ксения. Ксения, номер телефона у вас скрыт. Ксения, да, это вы, да, девочка в очках Нави. Поздравляем, Ксения! Па-па-па-парам! Парам-пам! Парам-пам-пам! Ксения, поздравляем вас. Значит, я не знаю, как номер скрыт у вас. Фамилию, имя и контакт, номер телефона пришлите, пожалуйста, а мы вам расскажем, как вы заберете сертификат и отправитесь на покатушки. Мы разыграли сертификат на заезд в квадринге. Это картинг-центр на Грибном канале. Ксения, мы вас поздравляем. Еще раз фанфарки. Это электронный сертификат. Мы вам расскажем, как дальше покататься. Ну, самое главное, напишите свои данные. Все, поехали дальше.
1: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Сейчас в Ростове плюс 27 градусов и облачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно и дождь. Ветер западный 9 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
1: Спонсор программы ООО «Гамма Моторс».
2: Ищите автомобиль, который сочетает стиль, технологии и комфорт. Откройте для себя мир Джили в дилерском центре «Сокол Моторс». Современный дизайн, передовые системы безопасности и удовольствие от вождения. Все это уже ждет вас. Приезжайте на тест-драйв и почувствуйте свой идеальный автомобиль в деле. Для каждого клиента персональный подход и лучшие предложения. Ждем вас по адресу: Ростов-на-Дону, Шолохова, 231. «Сокол Моторс». Отношения бесценны.
3: Реклама.
4: Как же скучно.
5: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
6: Будем создавать игры, сайты, фильмы, запускать квадрокоптеры.
7: А я получу профориентацию в сфере IT.
8: Приходи в Академию ТОП.
9: Звоните 310-0405.
10: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
11: Окошкина.
12: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
13: Где кайфово, Любовский? Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовский это ценят. К ночи меняй правила. В Любовский это любят. Запомни, открытие в июне. Следи за анонсами. Адрес: городская площадка «Новая земля», Седова 5, 18+.
14: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
15: Место, где вкус — это характер. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
16: Высота «Римстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
17: Соберите коллекцию.

0: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Жми на газ до упора.
4: Квадринг. Прокат квадроциклов и картинг. Грязь, скорость, адреналин и крутые трассы. Приезжай один или с компанией. Разрываем асфальт и бездорожье. Квадринг. Находимся на Грибном канале. Улица Пойменная, 2В.
5: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Так, ребята, поехали по советам, поехали по советам. Ну, спасибо первое. Значит, первое, спасибо вам за сообщение. Ну, нашли время, написали, молодцы. В общем, тема эфира, Настя спрашивает, а что случилось? Настенька, тема эфира, однажды мне дали совет. Вот, и мы продолжаем советы получать от вас. И ваши советы, может быть, даже будем использовать в жизни. Лилия пишет. Ребят, давайте я сначала опишу Лилию. Значит, Лилия такая вся серьезная, в черном, ну, я, наверное, скажу, это костюме, может быть, это, ну, это не фрак, это костюм, в бабочке, блондинка, ну, в общем, внимание, значит, внимание, вот, смотря на ее фотографию, можно сказать, внимание, все собираются вместе, вот, значит, она пишет, очень часто слышу совет от своего мужа, никогда со мной не спорь, тяжело следовать всегда данному совету, но иногда реально помогает и спасает, это Лилия была, Лилия, вы знаете, ваш муж просто молодец, вот просто молодец, без всяких там, знаете, каких-то еще эпитетов, да, он просто молодец, он правильно вам совет дает. Не надо спорить с мужчиной. Девочки, вы можете там на девичнике посидеть, поспорить, у какой какие брови, у какой какие волосы плохо нарощенные капсулами дешевыми и маникюр, который делали за углом, там, пластмассовые ногти наклеили. Вот там это вы можете. С мужчиной не надо спорить, девочки. Вот это правильно, он правильно. Или это твоему супругу, Лилия, вот, вашему супругу, да, на «ты» мы уже перешли в короткий. Да. Если вы есть в одноклассниках, то тогда, конечно, на «вы». Так, а вот есть совет тоже интересный. А мне, мужчина пишет, а мне как-то сказали, не спорь с женщиной. Я подумал, что это тоже верно. Жалко, он не подписал сообщение. Вы не за одно место пишете вместе? Ну, может быть. Слушай, ну вообще спорить не нужно. Не нужно спорить. Ну, ребята, знаете как? Смотрите, тут какой совет. Женщинам мы даем совет реальный. Не надо спорить с мужчинами, а мужчины по умолчанию должны понимать, что с женщинами спорить, ребята, ну тут все понятно же, пацаны, или нет? Или есть зумерки, которые не понимают? Так, если мужчина слишком красивый, проверяй характер сразу. Все быстро пройдет, а потом ты увидишь, что там ужасно все. Один дед на рыбалке сказал мне, не экономь на кондиционере и хороших друзьях. Мужик был абсолютно прав, и он очень мудрый. Вот это хорошо. Знаете, тут вот ключевая такая история. Мне подружка сказала. Вот это, конечно, сейчас давайте послушаем, что она пишет. Мне подружка сказала, перед свиданием всегда ешь. И реально голодная женщина опасна для общества. О-о-о. Так, дальше, поехали, тоже интересно. Так, вот пишет наш слушатель, Сергей зовут, советы от таксиста в Ростове, двоеточие, сразу молодец, то есть время было на двоеточие, да. Никогда не выясняй отношения в машине летом, все становится агрессивное от жары, поэтому лучше, когда прохладно. Лучше совет не писать никому, когда вечером ты после вечеринки включил грозную музыку. Хороший совет. Мне моя мама всегда говорила, бери кофту, и каждый май в Ростове напоминает о себе. Ну, кстати, май в Ростове тоже очень обманчивый месяц. Это не март, знаете, обманчивый, а май. Да, друг сказал, если вечеринка начинается фразой «ненадолго», сразу заказывай такси на утро. Согласен. Ну, так это база, да. Советовали, а ты возьми и не пей. А как не пить, если уже взял? Написал Алексей. Леша, у тебя что-то сегодня какие-то, то гладиолусы, то просиньку. Леша, заканчивай бухать, сними очки. Так, совет. Не делай того, что не сделаешь. Тоже хорошо, молодец, Аня. Молодец. Так, совет был простой. Не путай одиночество и скуку. Очень спасло нервы и пару странных отношений. Мне однажды сказали, пишет Анатолий, не бери кредит ради понтов. Спасибо этому человеку, где он был раньше. Были кредиты уже. Вот тоже. Кредиты для понтов. Ну, кстати, вы знаете, вот мы, гуляя с краеведами нашими ростовчанами, профессионалами, ну, то есть очень много знают о Ростове, очень много рассказывали, и есть одно заведение, которое было до революции в нашем городе, потом оно пропало, потом оно вновь появилось. К этому заведению было, ну, как бы модно подъехать на фаэтоне, либо, ну, как-то появиться очень серьезно. Так вот, брали, занимали последние деньги уже люди, которые, ну, были как там, ну, без денег, либо, как помните, говорили в классике, это
какие-то банкроты и подъезжали к крестику на файтоне на дорогом. То есть занимали денег, но надо подъехать. И какие-то зайки, сикоти, тогда они были не в леопардовом, ну, реагировали на это. Мне однажды сказали, не влюбляйся в юную девушку, все равно будут вопросы от твоей жены. Красава! Женский совет. Лучше летний совет. Не влюбляться в человека, который красиво смотрит и плохо отвечает. Подожди секунду. Красиво смотрит и плохо отвечает. Ну, это что-то как-то такое женское. Однажды услышала, не покупай обувь, в которой больно стоять. Красиво страдать уже не модно. Вот это сильно. Party time. On DFM. Come on.

0: Леди Гага. Если вдруг не шазамнули, да? Леди Гага это, ребят, новый трек. Ну, довольно-таки новый, да. Так, вот пишет Инна. Я не знаю, какие там советы, но есть один совет на море. Не подходите к бару. Но для меня это самое сложное. Отойти от бара. Вот, да, ты моя девочка. Молодец. Так, поехали дальше. Ребята, если только подключились, наша тема, тема эфира, давайте я вам, подскажу, напомню точнее. Однажды мне дали совет. Ну и вот какой вам совет давали? Либо это ваш личный совет, который вы можете поделиться. Наш номер 8-918-590-0469. У нас новый номер. Пишите нам в Максе, пишите в наши мессенджеры. 8-918-590-0469. Мне однажды сказали, если он еще исчезает, не ищи, это не квест. Женское какое сообщение, да, вот заметили, вот прям такое вот, ну вот, не ищи его. Совет был такой, всегда бери воду в машину летом. Ростов в мае, это испытание. Ну, согласен, правильно, да, кстати, вот мы даже в эфирах, когда мы говорим в наших диалогах безопасности о летнем периоде, мы всегда делаем ссылку на жару и машину, в машину свою, в свой автомобиль нужно брать воду, конечно же, да. Так, мне тетя сказала, женщина должна уходить красиво, поэтому я даже из магазина эффектно выхожу. И это мой конек, написала Настя. Один знакомый сказал, никогда не доверяй человеку, который говорит, я ненадолго в пятницу. Ну, сильно, да. Так, лучший совет, не принимать важные решения с мокрой головой и плохим настроением. Но это девичья история, давайте фанфары. Леночка, подпись Леночка. Мы с другом спускались по лестнице в подъезде. Так прям целая, знаете, целый роман маленький, да? Значит, однажды мы с другом спускались по лестнице в подъезде. Он поздоровался с соседом, который ничего не ответил. И я спросил, зачем ты здороваешься? На что он ответил, не важно, как поступают другие, важно, как поступаешь ты. Это потрясающая фраза, которой я пытаюсь придерживаться по сей день. Красава, жалко без имени. Красавчик. Красавчик. Вот самое важное, как мы поступаем. Что там человек исполнил? Это человек, вот, человек. Вот. Может, у человека не в адеквате что-то, да? Молодец. Совет такой. Всегда слушает. Саня, ты где? Саня, ты как? Знаешь, как это? Саня, я надеюсь, ты в безопасности. Значит, смотрите, что пишет Александр. Совет такой. Всегда слушай, что говорит жена. Скандалов будет меньше. Саня, скажи, она рядом сейчас? Саня, она тебе не угрожается. Так, дальше Павел пишет. Однажды, когда в отношениях были проблемы у меня, дед мне сказал, внучек, не гуляй, где живешь, не живи, где гуляешь. Дед красавчик у тебя был, Паша. Красавчик. Это верный очень совет. Значит, не знаю, без подписи сообщения, но такое приходит. Знаете, мне... Интересно. Значит, мне подруга посоветовала, не проверяй телефон бывшего, там либо больно, либо смешно. Вы понимаете? Вы смысл услышали, ребят? То есть, не проверяй телефон бывшего. То есть, они еще и это делают? Это сильно, конечно. Так, тоже лучший совет на лето – держать дома лед и чувство юмора. Хорошо, класс. Так, ну, не знаю, кто без подписи. Мне сказали, красивое платье не решит проблемы, но настроение поднимет. Я подтверждаю, я всегда в хорошем настроении. Ну, понятно. Вот, написал, что, значит, всегда слушай, что говорит жена, скандалов будет меньше. Я говорю, как тебе угрожает? Ты сейчас там нормально? Она мне угрожает, если я ее не слушаю. Понятно? Саня, держи, Саня! Так, дальше поехали. Папа мне однажды дал совет. Правило 3D. Дай дорогу, ну, там, в принципе, дураку. Это известно, да? Да. Ну, и по-разному называют. Это касалось автовождения, но со временем я понял, что в жизни это правило работает везде. Согласен. То есть тут нужно придерживаться. Помните, как это тоже мемчик был? Пацаны, жизнь, сука, легкая. Часики тикают. Помните, да? Не стоят. Да. Нам правил надо придерживаться. Хороший совет не давать денег в долг. Привет из Азова. Вот азовчане подключились, тоже хорошо. Совет был такой. Не смешивай напитки бывших музыку после часа ночи. Смотрите. Сильно. Не смешивай музыку бывших после часа. То есть музыка бывшая, и ну еще эмоции, конечно, можно подключить. А, пишет Настя: однажды услышала, если мужчина не определился, помоги ему остаться без тебя.
1: Ох ты!
0: Ёжики бегали! Ёжики бегали и сопели. Ну ты прям, Настя, скажи, пожалуйста, в отношениях сейчас у тебя что? Все очень сложно или в активном поиске? Потому что вот после таких сообщений тут вот ну, что-то такое должно эпично еще от женщины прозвучать. А, мне мама говорила, не бегай за теми, кто сам не бежит к тебе. Очень взрослый совет. Ну, согласен. Ба-бам!

Так, ребята, смотрите, у меня есть, кстати, подарок, да. Советы – это хорошо, вот, но когда есть подарок, это намного лучше, согласны, да? А если, допустим, совет с подарком – это вообще просто чудо. Так, внимание, у меня есть сертификат, друзья, сертификат на 3000 рублей, электронный сертификат на 3000 рублей в ресторан «Раковарню Роколов» на Соборном 24. Итак, внимание, спонсор розыгрыша «Раковарня Роколов», исторический телеграф, исторический центр, Соборный переулок 24. Не только про еду, про людей, про отдых, про город. Значит, смотрите, я сейчас задаю вопрос, друзья. Правильный ответ вы присылаете на наш Макс, на наш мессенджер 8-918-5900-4-69, да? Еще раз, 8-918-5900-4-69. И правильный ответ вы присылаете в течение... сколько у нас сегодня есть? 2 минуты. То есть пока будет играть трек, вы присылаете ответ, правильно? Я сначала даю вопрос, потом варианты ответов. И первый правильный ответ получает сертификат на 3000 рублей в раковарню Роколов на Соборном 24. Нормально? Нормально. Пришли в рестик, уже дали огня. И там или твоя зая, кися, котя подтянется, либо с друзьями посидите.

0: Ребята, ну здесь, конечно, ну, вопросы, конечно. Знаете, у меня есть вопросы к людям, которые дали такой ответ. У меня вопрос был какой? Значит, чтобы выиграть сертификат на сумму 3000 рублей, отправиться в ресторан «Раковарню Роколов», такое очень эпичное место. Это исторический телеграф, это Соборный 24, это центр туризма, ростовского отдыха, истории. Ну, в общем, ну, нормальный сертификат, можно хорошо посидеть, а дальше и продолжить. Вопрос был такой. Какой город в России называют воротами Кавказа? Краснодар, Ставрополь, Ростов-на-Дону. Ребят, ну, конечно, Ростов-на-Дону. Меня удивили люди, которые написали Ставрополь. Это вот, значит, кто написал? Виктор написал Ставрополь. Потом Владимир написал Ставрополь. Ребята, просто как-то... А, еще вот Александр есть, у которого жена, значит, дает советы хорошие, да. Вот, ребята, вы че вообще? Вы че вообще? Вы че? Вот, ну, конечно, правильный ответ – это Ростов-на-Дону, это ворота Кавказа, ребят. Если вы этого не знаете, это очень печально и грустно, пацаны, да, это очень тревожная новость, да. Вопрос просто элементарный, и Ростов – столица Северного Кавказа, это было и у наших родителей, и у наших бабушек и дедушек этот термин был, и в Советском Союзе. В общем, ребята, что-то как-то вы в штангу дали так это… Не, это не в штангу дали, это по мячу даже не попали. Да, ребят, ну а теперь давайте правильный ответ. Правильных ответов, конечно же, было, но все были правильные ответы. Только вот я людей, которых перечислил, вот эти дали люди неправильный ответ. А теперь мы выберем первый правильный ответ. Вот было очень много девичьих ответов. И причем девичьи были ответы даже с фотографией «Я стою на фоне Стеллы». Вот я, наверное, прямо так скажу, потому что, ну, на аватарке она, понятно, посмотрел, полистал еще фотки, вижу, что это она, значит, но на заглавной она стоит на фоне Стеллы. Очень здорово. Итак, смотрим, кто же первый дал правильный ответ. Причем, знаете, разница между сообщениями, ну, я так понимаю, там, в сотые доли секунды. Так, и первый правильный ответ у нас был, так, вот есть абонент, 91-94, Надежда.
1: Надежда! Мой компас земной.
0: Надежда, Наденька, Надюша! Поздравляю тебя, Надя, Надежда. Мы тебе вручаем сертификат на 3000 рублей в ресторан «Раковарню Роколов» на Соборный 24. Надежда, еще раз фанфары в честь тебя. У тебя цифры телефона 9194, все понял. Фамилию и имя пришли, пожалуйста, на наш мессенджер, в наш Макс, а мы тебе расскажем, как ты заберешь сертификаты и отправишься в ресторан «Раковарню Роколов» на Соборный 24.
2: Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 27 градусов и облачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно и дождь. Ветер западный 9 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИБОН».
5: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.

0: Ребят, ну, в общем, тут, конечно, батл был насчет столицы Кавказа и столицы Юга. Много было сообщений. Не расстраивайтесь, если не получилось выиграть. Но сегодня не выиграли, завтра. Мы с этим местом надолго, и поэтому еще будет у вас возможность попытаться выиграть. Сегодня у нас с вами тема, если только подключились, но, к сожалению, уже не успели. Однажды мне дали совет, тема нашего эфира. Советы были жесткие. Были советы очень взрослые, не могу по радио озвучить, то, что, во-первых, дети слушают, но, во-вторых, это некорректно. Вот тут тоже совет. Значит, друг дал совет. Если девушка молчит, это не значит, что все хорошо. Ай-яй-яй! Абсолютно верно! Абсолютно верно! Девочка пишет, совет был, значит, такой. Никогда не звони первой, если уже плакала и из-за этого негодяя. Сильно. Лучший совет не обещать. Завтра начну новую жизнь, в воскресенье ночью. Вот это, кстати, на диету садятся. Спортом начинаем мы заниматься. Вот как раз этой фразы. Согласен. Совет от знакомого моего. Не доверяй человеку, который не любит музыку в машине. Ну, слушай, бывают люди, знаешь, работают с музыкой, и поэтому они по умолчанию не могут слушать музыку в машине. Вот знаешь, вот есть такое, бывает. Такая профдеформация, знаешь, когда, ну, то есть вот ты работаешь с музыкой постоянно, там, ну, не 24 на 7, да, там, ну, 16-18 часов в день ты проводишь с музыкой, это твоя работа. Потом, конечно, в машине ее слушать, ну, это просто лучше два пальца об асфальт. Так, подруга сказала, не ищи идеального мужчину, ищи спокойствие рядом с ним. Ой-ой-ой, вы там не Блиновскую слушали случайно? Такие какие-то, как марафоны, знаете, как цитаты марафонов девичьих этих сейчас, знаете, про успешный успех. Станьте в позу дзю на закате на скале в Геленджике, да, и, значит, делайте и говорите своим органам, которого нет у мужчины. Совет был такой, не пиши ей длинные сообщения всю ночь, все равно удалишь утром. Молодец, Костик. Однажды услышала, не оправдывай плохое отношение красивыми глазами. Вот это, кстати, вот это гениальная фраза. Ребят, вот на этом мы и закончим. Закроемся, да, не закончим. Не оправдывайте плохое отношение красивыми глазами. Мира всем. Любите друг друга, уважайте друг друга, цените друг друга, не предавайте друг друга. Слушайте DFM, а в Ростове-на-Дону рабочий день понедельник закрыт. Все, по домам.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Болит всемогущий в эфире. Знаете, у меня вся неделя прошла под девизом: буду отсыпаться в выходные, дрыхнуть и дрыхнуть. А потом настали выходные, и я проснулся. Проснулся в 7 утра без будильника. Представляете, я думаю, что у каждого такое бывает. И организм мой, блин, ну он предатель. Вот взял и предал меня. Взял и без будильника, сам проснулся в 7 утра. Друзья, это Радио DFM, а вот мы, в отличие от моего организма, преданы своему делу.
1: Каждый будний вечер на Радио DFM.
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show.
2: On DFM.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: В Германии люди помогают жабам переходить дорогу. Господи, я одной жабе замуж помогла выйти. Не то, что дорогу перейти.
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться

0: всем параметрам.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Welcome back, and right now.
3: А теперь тусовка
2: on DFM.
3: DFM. Потому что радио DFM.

0: Друзья, это радио DFM и Борис Всемогущий. И самое время поиграть с Борисом Всемогущим в мою самую любимую игру «Кто не хочет стать миллионером?». Поэтому, если вы всю жизнь мечтали не стать миллионером, берем свои телефоны или чужие, ворованные, да без разницы, и набираем плюс 7-495-956-101-2 и говорим: «Борис, привет, я всю жизнь мечтал не стать миллионером, и я сделаю тебя самым счастливым человеком, потому что я не подарю тебе миллион, я подарю тебе эмоции и возможность передать приветы на всю страну». Плюс 7-495-956-101-2. Берем и звоним прямо сейчас.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно и дождь. Ветер западный 9 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО ЭЗ СК-10 номер 9.
4: Люблю, когда цифры возбуждают.
5: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
4: Еще раз.
5: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
4: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
5: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регистрация на сайте ars.dom.rf.
5: СК-10.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
7: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-392-44741.
8: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
9: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает: одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
10: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
11: Где кайфово, Любовский? Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовске это ценят. К ночи меняй правила. В Любовске это любят. Запомни, открытие в июнь. Следи за анонсами. Адрес: городская площадка «Новая земля», Седова 5, 18+.
12: Привет, я Дима Белых. Ищешь крутой подарок, чтобы большой, красивый, вау и недорого? Рули в чудо-кресло на Страны Советов 3. Здесь кресла-мешки, антистресс, антипрессия, пыль, антикоготь, анти... Ну, короче, модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло», улица Страны Советов, 3.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Radio DFM.
1: Радио DFM. Включи тусовку.

0: уникально и локально при поддержке национального проекта «Кадры».
1: Всем привет, это Дмитрий Попов. Ой, сколько раз мы слышали, что в глубинке ничего не происходит. А вот молодые предприниматели берут и делают, чтобы мы реже слышали такие фразы. Сегодня наш герой Джихангир Гарибов. Локация – Республика Карелия, полуостров Ринда. Эх, Карелия – край, где мечтают побывать тысячи туристов. Ну, хочется иногда окунуться в дикую природу, чтобы лес, костерок, ну и комфорт, чтобы был. Уютный домик или банька. Вот представили? А вот Джихангир не только представил, но и сделал. Построил 3 гостевых дома, небольшой спа-комплекс и назвал это великолепие «Тало Ринда», что в переводе с карельского означает «хижина Ринда». А еще параллельно он организовал агентство детских праздников и проводит бесплатные мероприятия для детей, которым необходимо особое внимание. В общем, и бизнес, и доброе дело. Поддержку он получил от «Росмолодежь предпринимай». Это направление помогает начинающим молодым бизнесменам развивать свое дело. Участники получают знания от экспертов, полезные связи, ну и, что немаловажно, финансирование от крупных компаний. Узнать подробности и рассказать о своем деле можно на сайте молодежь-развивайся.рф. А если у вас уже есть действующий проект, расскажите о нем на всю страну. Подайте заявку на премию «Молодой предприниматель России». Меня зовут Дмитрий Попов. Всем отличного дня!
0: Уникально и локально. Реклама.
2: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегаторов ООО Сравни.ру и ООО Инсап. Подробнее на tbank.ru.
4: 0+. С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артика Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Ty Dolla $ign, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
5: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
6: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Квартира.

0: квартиру сниму на суточный рент.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий!
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
7: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Папия, трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
11: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019-08 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-190200-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Займы на любые цели в приложении «Корона».
12: Up the next.
13: А дальше тусовка.
12: On DFM.
13: Потому что радио DFM.

0: Итак, друзья, до нас дозвонилась Марина из Орехово-Зуево. Марина работает у нас баристой. Марина, привет!
1: Привет!
0: Как твое настроение? Расскажи мне, как твои дела, чем ты сейчас занимаешься? Рассказывай давай.
1: Отличное настроение, еду домой с работы.
0: С кем ты едешь, Марина?
1: С сыном Мироном.
0: Отлично, сколько лет сыну Мирону? Какое классное имя.
1: 4 июня будет 7.
0: Здорово, поздравляю его с 4 июня и с 7 годиками. Марина, у тебя есть муж? Муж, мужик, муж.
1: Конечно.
0: Отлично, как зовут твоего мужа?
1: Вова.
0: Мое самое любимое имя. А теперь давай поиграем с тобой, с Вовой, потому что он тоже будет участвовать, только косвенно. Смотри ситуацию. Ты взяла машину у Вовы покататься. Пока он спал, ты поехала на Кубу за зернами. Ты же у нас бариста. И разбила эту любимую, его самую классную машину. Что у него? Что за машина у Вовы? Ну, газель. В общем-то, ты приезжаешь домой, а он устроил себе романтик. Ужин, свечи, кофейный торт, ванна со сгущенкой. И тебе нужно сообщить ему новость о том, что ты разбил его машину. Но сказать тебе об этом нужно, чтобы это было максимально любвеобильно, комплиментивно, чтобы он захотел тебя любить, а не убить. У тебя 30 секунд, тебе нужно привести 5 примеров, сообщить ему о разбитом автомобиле. Готово?
1: Ну, постараюсь.
0: Все, погнали. Я жду.
1: Любимый, любимый, да. Ты знаешь, я переоценила свои навыки во вождении, твоя машина, кажется, в этом поучаствовала.
0: Отлично,
1: я
0: вариация номер.
1: Я так люблю тебя. Ага.
0: Все, я просто таю, давай следующее, Марин, быстрее, давай, давай, 30 секунд, 15.
1: Есть две новости, одна хорошая, я жива, другая не очень, твоя машине повезло более.
0: Да черт, что ты газель у Марины, давай еще.
1: Помнишь, мы давали клятву, что будем любить друг друга?
0: Ага.
1: И в горости, и в беде, поэтому не убей меня, я убила твою машину.
0: Ай, черт с этой машиной, давай еще два варианта.
1: Так.
0: Один давай, пускай будет.

0: телефону, дочке Виктории и всем-всем-всем слушателям радио DFM. Всем отличного настроения.
1: Спасибо огромное, Марина. Желаем тебе счастья, любви, не разбивай машины. Ну а на этом у меня все. С вами был ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. Всем желаю классных выходных, любви, денег и здоровья.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно и дождь. Ветер западный 9 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
4: Спонсор программы ООО «Автокомшахты».
5: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России.
6: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники Асрадар ООО «Автостат».
7: Ждем вас. Оцените обновленный Хавейл Джолион в дилерском центре Хавейл Сити Прайд на Малиновского 43.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
8: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
9: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
10: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
11: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
12: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
13: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
14: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва. 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
15: Повод? Давайте честно, он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный 24.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Привет, друзья, меня зовут Юля Пагой, работаю радиоведущей, и я такая же, как все. Я тоже в понедельник начинаю ждать пятницу и тоже уже жду наступления лета. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди, и сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, на календаре 25 мая 2026 года, это понедельник, друзья, и сегодня у нас день сотворения мира. Миру 7519 лет, то есть дофига. День счастливого билетика сегодня, день филолога, можем поздравить. День полотенца, всемирный день футбола, аплодисменты.
2: Оле, оле, оле.
1: Оле. Значит, об этом мы еще поговорим, про разбитый кубок, про все. Сегодня еще пообщаемся обязательно. Так, международный день пойте громче. То есть вот сегодня нужно разбудить своих соседей, если они вдруг, не дай бог, уснули пораньше. Также, какие у нас еще праздники? Есть день Епифана, Рябиновка. Вот, видимо, рябина начинает уже как-то показываться. Да, и поэтому самое время это отметить. Ну и стартовала последняя неделя весны, друзья, между прочим. Поэтому мы решили сегодня обсудить с вами следующее. Признаки того, что впереди лето. Вот, я могу сказать, что вот признаки, когда чипсы меняешь на морковку и яблочки, когда в весенней куртке находишь смятую прошлогоднюю какую-нибудь там 100-рублевку, вот, 100%, когда учишься заново правильно переходить лужи, когда бабули у метро начинают продавать то, что уже выросло.
2: Я, кстати, на выходные ходил в парикмахерскую, мне мой мастер говорит: не хочешь покороче подстричься?
1: Лето, лето жарко.
2: Скоро, да?
1: Жарко.
2: И когда все начинают говорить о похудении, вот, знаешь, впереди там крутится, понимаешь, что да, скоро жара, будут все сбрасывать одежду и...
1: Главный признак, что впереди лето, это когда в сторону пригорода по пятницам безумные пробки. Опять это началось. И ты просто думаешь: боже, точно, куда они все едут? Еще главное, я в пятницу такая смотрю, а мне до дома, ну, с работы где-то минут 20, а тут час. Я такая: в смысле час? Как это? Не может быть. А потом такая: боже, они же все на даче уже поехали.
2: Сезон пошел открыт.
1: Вот он наступил. Признаки того, что впереди лето. Друзья, мы сегодня их собираем. Обязательно пишите нам что-нибудь креативное и оригинальное.
2: В группе Радио ДФМ ВКонтакте. Заходите в мессенджеры, где есть каналы. Обязательно там найдите Радио ДФМ, мы будем общаться. И номер для прямых сообщений через мессенджеры. Макс в том числе. 965-115-5-115.
1: У нас фирменный плед наш на кону, да, да, да. Чтобы вашей попе было на что сесть, например, где-нибудь на лужайке, если вдруг вы соберетесь внезапно. В общем, ladies and gentlemen, мы начинаем!
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Реклама.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
3: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
4: Все сложится с новым кроссовером Тенат Т4Л. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенат Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenat.ru.
5: Цена действительно на модель Тенат Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль «Дрим». Фест в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артика Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Ty Dolla $ign, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
7: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
8: Right now. А теперь тусовка.
9: On DFM.
8: DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, поговорим о том, что нам говорят астрологи сегодня по поводу Луны. У нас в 14.15 стартанул 10-й лунный день. Что же это означает? Символ дня – фонтан. Энергия бьет ключом, поэтому день предназначен для активного отдыха. Лишнюю энергию направьте в нужное русло на добрые созидательные дела. Также день неразрывно связан с семейными узами, с кровным родством, поэтому обязательно позвоните родителям, близким, родственникам. Можно навестить людей, которые вам дороги, устроить семейное застолье и так далее. Люди семейные проживают этот день благоприятно, а вот одиночкам приходится тяжело, у них усиливается чувство тревоги и тоски. У человека включается кармическая память, и все его существо стремится к получению новых знаний, поэтому работа с информацией будет полезна. Сегодня можно обрести духовную самостоятельность, углубляться в самопознание, но не обязательно при этом оставаться в одиночестве. Преобразите свой внутренний мир, сделайте пожертвование, может быть, кому-то, и тогда считается, что если в лунный день 10-й сделать пожертвование, вам, ну, какие-нибудь бонусы от Вселенной обязательно прилетят. Также у нас все, что сегодня будет происходить, не стоит воспринимать близко к сердцу, имеется в виду, если что-то негативное происходит, потому что они пройдут довольно быстро, эти неприятности, не оставят следа в вашей душе. А вот все начатое сегодня пустит глубокие корни, в том числе конфликты и семейные ссоры, поэтому все неприятные ситуации лучше сглаживать и не доводить до предела. Вот. А если вдруг вас какая-то тоска там накрыла и так далее, то это просто день такой, все будет хорошо. It's showtime. Pago! Pago!

0: DFM.
1: А мы сегодня, друзья, обсуждаем следующее.
2: Признаки того, что у нас впереди лето.
1: Ну, когда начинаются дорожные работы. Это вот просто классика такая, пишут нам. Значит, когда видишь на солнце, как по комнате летает пыль, значит, впереди 100% лето. Когда ноги снова надо брить, пишет нам Елена. Когда люди в лифте вдруг тоже начинают улыбаться, они смотрят на тебя, как на дурочку, типа, че ты улыбишься? Вот да, это вот 100%.
2: Добрее становится. Коллеги заговорили про отпуска. Точно, значит, скоро лето. Безудержно хочется приготовить себе целый таз окрошки. Значит, впереди теплый сезон. Алексей пишет, когда решил позагорать на балконе, но через 5 минут понял, что солнце слишком яркое и ушел в тенек за лимонадом.
1: Комары размножаются с геометрической прогрессией. Снять меховушки с сидений в машине – признаки того, что скоро лето. Значит, скоро лето, поэтому похолодало до 10 градусов. Ну, подошли. А, кстати, между прочим, действительно это признак лета, потому что считается, что если черемуха зацвела, значит, обязательно похолодает. Такая народная примета, кстати, которая работает просто безотлагательно. Вот если в какую-то примету я 100% верю, так это в эту, потому что каждый год это подтверждается. Значит, перед началом лета на работе всех интересует один вопрос, когда поедешь в отпуск. А ближе к лету, к концу лета, где такой загар раздают, на даче или на море?
2: Кстати, многие уточняют еще, когда начальство уходит в отпуск, на всякий случай.
1: Ну, потому что отдыхает вся контора. Вот, я могу вам сказать, кстати, удивительный, но факт то, что летний, вот наш загар, он почему-то долго держится, а морской загар, он прям действительно смывается и очень быстро. То есть прям как грязь сходит с тебя, и ты даже думаешь, как так может быть? И он прям сходит кусками. А вот наш загар, он как будто впивается в тебя. Знаете, вот как вот все у нас. Вот если любим, то по-настоящему, не поверхностно, а вот по-настоящему, прямо до самых глубинных слоев кожи можем достать человека.
2: Я, кстати, удивительно, только сегодня подумал, что почему, когда летом жара, мы летим в отпуск в еще большую жару.
1: Да,
2: нам
1: странно.
2: Хочется там, где еще жарче, чем у нас.
1: Я вообще считаю, что это глупо, если честно. Мне кажется, что если вот... Ну, у нас же лето офигительно классное. Ну, согласитесь. Мне кажется, его надо как раз проводить бесплатно, да, в том регионе, в котором вы находитесь, потому что даже в Мурманске я вам могу сказать, что в июле, в принципе, неплохо. Вот, а вот как раз отпуск планировать на какие-нибудь такие какашные моменты. И, кстати, самое парадоксальное, многие сейчас скажут, ну это же дорого. Нифигатушки, нифига. Самое дорогое — это Турция в августе, друзья. Вот это парадоксально, но факт. А вот, например, где-нибудь в октябре, в ноябре уже подешевле, а комфортно тоже будет. И там и в Египте, и где-нибудь, тем более в Таиланде и так далее. И вот поэтому, в принципе, мне кажется, что раньше люди стремились брать отпуск летом. Ну, потому что лето одно, ну, никуда не летали особенно.
2: Ну, на дачку там,
1: и даже если в Сочи, там, в Анапу, ну, куда-то на наши юга, так называемые, как это, курорты, все равно надо было летний сезон застать. А сейчас это как будто бы уже и не очень так и актуально.
2: Да, вот. Летом можно где угодно за денежку найти.
1: За денежку можно найти зимой, а вот здесь как раз летом можно бесплатно, друзья. А мне кажется, что все-таки, когда что-то дается на халяву, это втройне приятнее. Так, мы совсем скоро как раз на халяву кому-то отдадим наши подарки.
2: Поиграем. У нас игра впереди называется «Есть контакты». Звоните 8-495-956-101-2.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса и облачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Небольшой дождь, ветер западный 9 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
4: Спонсор программы ООО «Гамма Моторс».
5: Ищите автомобиль, который сочетает стиль, технологии и комфорт. Откройте для себя мир «Джили» в дилерском центре «Сокол Моторс». Современный дизайн, передовые системы безопасности и удовольствие от вождения. Все это уже ждет вас. Приезжайте на тест-драйв и почувствуйте свой идеальный автомобиль в деле. Для каждого клиента персональный подход и лучшие предложения. Ждем вас по адресу Ростов-на-Дону, Шолохова, 231. «Сокол Моторс». Отношения бесценны.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто.
5: Биг Авто.
7: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
8: Забудьте об осмотре подвески автомобиля на подъемнике и диагностике на глаз. После зимы подвеске нужна проверка под нагрузкой. Немецкий стенд «Маха» в Пихтинавто имитирует движение по дороге и видит скрытые дефекты. Подготовьте авто к сезону. Только до 1 июня скидка 15% на ремонт после диагностики на стенде. Пихтинавто. Точная диагностика. Надежный ремонт со скидкой. Ждем вас в Пихтинавто на Шолохова 312, Малиновского 13А/1 и Нансена 156А.
5: Big Love Dance. 16 июля в МБ. Барга, тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
9: Роколов. Вместо тысячи слов. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
10: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
11: Это невозможно!
10: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: контакт. Есть контакт.
1: Итак, друзья, прямо сейчас играем «Есть контакт», и у нас здесь Анжела из города Москва. Анжела.
2: Анжела, здравствуйте.
3: Привет, привет.
1: Мы счастливы слышать вас, конечно же. Будем играть «Есть контакт», но единственное, что вам придется поиграть сегодня с Попиком. Вы не против?
3: Угу. Только за.
1: Отлично, ну, это отлично, он прекрасно сможет объяснить и слова, как обычно, как говорится.
2: Вообще, понедельник такой тяжелый. Вот, Анжела, как у вас понедельник прошел? Вы работали сегодня?
3: Работали, но прошел очень легко, весело и интересно.
2: Вот я слышу по вашему голосу.
1: Да, да, ну, видите, не всем везет. Есть люди, которые подтупливают, в зависимости от того, как у вас выходные прошли. Вот. Знаете, есть такие выходные, после которых нужно еще спать понедельник, а приходится работать. Ну что, давайте прямо сейчас начнем. Минута времени, на старт, внимание, погнали.
2: Итак, Анжела, первое слово, когда задают вопрос, но на него нет ответа, как бы. Что это такое? Детское иногда. Когда бывает.
3: Вот. Нет ответа.
2: Ну да, вот это такое вот. Вот это висит груша, нельзя скушать. Что это такое?
3: Лампочка.
2: Да, что я вам вот сказал? Вот это мое словосочетание из груш, которые висят и несъедабельные. Это что такое?
3: Загадка?
1: Есть.
2: Да. Так, вода. Воду отключили, горячую. И он нужен, чтобы была горячая вода. Я его в
3: обогреватель.
2: Нет, в кастрюлю кидаю его, он с проводами.
3: Кипятильник.
2: Да. Есть. И там обитают помидоры и огурцы.
3: Теплица.
2: Да.
1: Есть. Ну, загадка, конечно, это да.
3: Загадка была тяжелая.
1: Ой, сколько было разных загадок вот раньше. Сейчас, честно говоря, смотришь, думаешь, божечки моей. То есть какие-то такие загадки, если прочитать, то думаешь о чем угодно, но только не о том, что на самом деле там. Да. Ну что, мы аплодируем.
2: Анжела, громкие, продолжительные.
3: Спасибо.
1: И, конечно же, помимо подарка.
2: Это наш фирменный плед, можно на пикничок, в принципе, с ним сходить, расстелить на полянке, порез поставить.
1: И, естественно, еще мы с удовольствием, с огромным вам подарим 10 секунд на все приветы и поздравления.
3: Огромное спасибо вам за ваш труд, за вашу передачу. Очень классно. Я слушаю каждый день. Честно, не ожидала, что дозвонюсь. Очень рада. Спасибо за игру. Всем привет, кто узнал. Москва. Люблю DFM.
0: Есть контакт. Есть контакт. DFM. Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
4: А мы выходим без зубов, как окуни, блин.
5: А вы думаете, у окуня нет зубов?
4: У окуня нет зубов, конечно. Вы этот биографию уже учите.
0: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
6: Только на радио DFM.
0: Реклама. Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
7: Подробнее на t2.ru.
8: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
9: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
10: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-2. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
11: Танк — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
12: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
13: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
14: Лента. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
15: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
18: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
19: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
20: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
21: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
22: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: on DFM.
1: Да, друзья, наконец-то для Попова мы сейчас поговорим о футболе.
2: Да,
1: во-первых,
2: наконец-то.
1: У нас же есть новости, как говорится, которые обсуждали все выходные все.
2: Ну, в общем-то, да, в воскресенье состоялся как раз финал Кубка России. Принимали участие московский «Спартак» и «Краснодар», разыгрывали этот кубок. Ну и получил его в итоге московский «Спартак». Поэтому я сегодня соображаю,
1: знаете,
2: честно говоря.
1: Честно говоря, мы за вас рады, но не от чистого сердца.
2: Мы понимаем. Вот, но мы на зло будем радоваться.
1: Я вообще болею за «Зенит». Но если «Зенита» нет, то я болею за «Краснодар». А если «Краснодара» нет, то я болею за «Воронежский факел». Нет, вообще, кстати, вот для меня самое сложное будет, это когда будет «Краснодар» и «Воронежский факел». Я не буду знать, за кого болеть. Вот будет очень сложно.
2: Кстати, да, «Воронежский факел» ждем в следующем сезоне как раз в российской премьер-лиге.
1: Не, я буду болеть за «Воронежский факел». Простите меня, «Краснодар». Знаете почему? У меня принцип такой. Я болею за того, у кого денег меньше. Я считаю, что надо болеть. Вот, знаете, когда бабки есть, любой может. А когда денег нет, на своих, как говорится, пацаны вышли всем показать. Вот это круто, вот это да. Ты попробуй без денег, с деньгами каждый может.
2: Да, так чтобы вот бились прям до последнего, невзирая ни на что. Это, конечно, характер надо иметь.
1: А у нас же «Воронежский факел» сейчас же, да, вот
2: ну,
1: шагает вперед.
2: Да, вышел премьер-лигу, как раз они были. Так что в следующем году, ну, в этом году, но уже осенью увидим их в чемпионате.
1: Ну и, конечно, эпичное видео и, собственно, эпичное событие произошло, это то, как быстро разбили кубок, который получили спартаковцы.
2: Пабло Солари как раз и грохнул его.
1: Да, и мне вот, понимаете, я все время думала, а почему гимн «Спартака» это «Знаешь ли ты, Максим»? Ну, как бы странно, такая сопливая песня для девочек вдруг стала гимном для всех брутальных мальчиков. И потом я поняла, эта вселенная давала им, ну, как бы, наставление, намек, потому что «Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог шла босиком, не жалея ног. Сердце его теперь в твоих руках. Не потеряй его, блин, и не сломай». Но нет. Просто. А с другой стороны, честно говоря, я вообще в шоке. Что за халтура? Это не кубок, это я не знаю что. Ну, надо же как-то, правда, ну извините. Ну, это из чего он? Он же его просто задел вот этими медальками. У него медалька висела.
2: По сути, да. То есть как бы не то, чтобы он его прям уронил.
1: Нет, он его держал.
2: Он просто его держал, да.
1: Он просто его коснулся. Так можно было чего угодно коснуться, и он бы просто рассыпался, как... Мне кажется, это сделали люди, вот этот кубок делали люди, которые не хотели, чтобы выиграл «Спартак».
2: Из бабушкиной вазы, да? Просто немножко там долепили, дописали.
1: На, боже, что нам не боже. Так, знаете, то есть люди, которые болели за другую команду, подумали, ну, потом хороший сделаем, а этот так нормальный. У этих так его много, они не заметят, что он у них бракованный, да?
2: Ну, из этой категории. 15, самый титулованный российский клуб.
1: Да, да, да. Ну, в общем, всех поздравляем. В любом случае, Краснодар красавчики.
2: Молодцы, правда.
1: Красавчики.
2: Сопернику прям респект, правда,
1: да,
2: уважение.
1: Да, и все молодцы. Так, ну что, и мы продолжаем движение.
2: Признаки того, что впереди лето, это уже обсудим в следующем части. Вот как раз один из признаков, заканчивается чемпионат, финал Лиги чемпионов, и потом уже будет лето.
1: Ой, я так лето не люблю за то, что сериалы не показывают. Они же потом с нового сезона, вот они уходят летом на...
2: Да, перерывчик.
1: Да, на перерыв. И получается, что ты ждешь осени, когда у тебя там новые сезоны выйдут. Ой, тоже не люблю вот это без... сериальное время. Ладно, друзья, поехали дальше. It's showtime. Погода! Погода!

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса и облачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе пасмурно, небольшой дождь, ветер западный 9 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи.

0: дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
1: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
2: Окошкина.
3: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
4: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
5: Муз-ТВ приглашает.
6: 6 июня.
5: Москва.
6: Лайф-арена.
5: Премия Муз-ТВ 2026.
6: Движение.
5: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
6: Лайф-арена.
5: Премия Муз-ТВ «Движение».
7: Категория 16+.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Готовьтесь, друзья, летний понедельник, это вам, ну, или весенний понедельник, в общем, теплый понедельник, это вам не зимний, холодный и темный. Вот, все-таки это как-то повеселее будет. Аплодисменты всем, кто вместе с нами заканчивает рабочий день. Здесь Дмитрий Попов.
1: Всем привет, Юля Пого.
0: Напоминаем тему.
1: Признаки того, что впереди, наконец-то, лето.
0: Детские крики во дворе теперь будут с утра и до поздней ночи и станут как белый шум. Ты подумываешь о том, чтобы все-таки выбросить уже елку новогоднюю? Она уже такая стала символом чего-то вечного. Ускользающая красота, как говорится, в данном случае осыпавшаяся. Когда рассада из дома уехала на огород. Я до сих пор беру отпуск летом, потому что график составляют в ноябре. Я не знаю, что там будет через полгода. Поеду куда-то или попой кверху на даче. А в принципе, как бы и хорошо. Вот, и летом на даче тоже неплохо,
1: да,
0: пишут,
1: конечно,
0: нам. Это не то, что неплохо, это идеально, на мой взгляд.
1: Вот и сдают учебники в библиотеку. Признаки того, что скоро лето. Кстати, завтра последние звонки прозвенят. Тоже один из признаков.
0: Я не знаю, друзья, вообще последний звонок — это как будто бы праздник, да? Я отлично помню свой последний звонок. Для меня это не был никакой праздник. Я помню, что этот момент, знаете, ты думаешь: так, у меня еще есть время, у меня еще есть время подготовиться, у меня еще есть время. А потом, когда последний звонок, ты понимаешь, что час X, и вот этот ад, и вот этот кошмарный стресс, он приближается с просто сумасшедшей скоростью к тебе. Вот, я имею в виду экзамены, конечно. И вот желаю всем выпускникам пережить этот стрессовый момент. Ребята, поверьте,
1: все лучшее впереди.
0: Ни оценки, ни высшее образование не сделает вас успешными и счастливыми людьми. Поверьте. Самое главное — это то, чтобы вы нашли то, что действительно у вас хорошо получается, вкладывали в это всего себя. И вот этот момент, когда ты свое хобби какое-то делаешь своей работой, наверное, вот это самое важное. Когда ты делаешь просто, не обязательно, чтобы это было хобби, но то есть то, что ближе тебе. Потому что вот самое ужасное — это когда человек, ну, это престижно, ну, вот это надо, ну, родители сказали, а вот где в этом ты? То есть нужно, чтобы человек все-таки выбирал по себе, и чтобы он каждый день потом получал удовольствие от своей работы. Вот это высшая радость, на мой взгляд, для любого, кто выбирает себе профессию.
1: Да, родителям важно в этом моменте, конечно, просто дать на откуп детям, пускай они сами решают, чего они хотят. И пускай, кстати, погуляют действительно завтра, 26 мая, оторвутся как следует. Потому что не так, что будут вспоминать в конце учебы, когда пройдет там 10, 20, 15 лет, как они учились или сдавали экзамен? Да нет, конечно, они будут вспоминать как раз вот это событие, последний звонок или выпускной. Так что если вы думаете, отпускать на ночь своего ребенка или нет, ответ
0: не
1: один.
0: Отпускать.
1: Значит,
0: отпускать. Я могу сказать одно. Я точно знаю, 70% родителей, вот кем они хотят, чтобы их дети стали.
1: Так.
0: Могу вот прям угадать, предсказать. Вот сейчас наверняка нас слушают родители выпускников, ну или тех детей, которые уже подходят к этому моменту выбора профессии. Стоматолог номер один. Второе — это хирург. Пластический, например. То есть, по крайней мере, ты понимаешь, что и Ишечка их не заменит 100%. И то, что деньги они свои заработают. То есть вот этот момент, конечно. Но на чем валятся практически все? На химии. Потому что химия очень такой сложный предмет, все-таки, на мой взгляд. Ну, тяжелый, да. И плюс еще и учиться сколько. Там учиться вообще, там всю жизнь просто учиться нужно любому врачу. Вот. Но и чтобы выйти в профессию, там надо пройти 7 кругов ада. Но в любом случае, я знаю, что многие родители, конечно, мечтают, чтобы их... А почему? А потому что думают о том, что всей семье вылечат зубы. Всей семье. Зубы-то вставлять все равно придется рано или поздно, правильно?
1: Все мы постареем.
0: Ну вот, а пластический хирург тоже прекрасный. Мама вечно молодая будет. И вечно красивая. Тоже неплохо. Выгодно, выгодно, ребята. Вот, ну что, давайте совсем скоро мы продолжим обсуждать нашу тему.
1: Признаки того, что впереди лето. Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.
2: Будь на связи. Пиши в эфир Радио DFM. DFM. В Messenger Max. +7 965 115 51 15 965 115 51 15.

0: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папия» трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте!
4: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: 6 ноября сделаем из Москвы город хайпа. На сцене концертного зала «Москва» вырастут жилые кварталы «Авьянка», «Холли Флейм», «Прохор Шаляпин», «Милана Стар» и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 6 ноября. Билеты и подробности на сайтах Радио ДФМ и концертного зала «Москва». 15+.
6: Welcome back, and right now.
5: А теперь тусовка
6: on DFM.
5: Потому что Радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Так, друзья, напоминаем, что у нас 10-й лунный день. Мы еще немного расскажем вам о нем. Что нельзя делать 10-й лунный день? Предаваться унынию, искать одиночество. Замкнутость сегодня перекрывает канал удачи. Поэтому нужно тусить. Проявлять скупость как душевную, так и материальную. Жадность осушает ваш источник изобилия в этот день. Ссориться с родными и близкими. Разлад, который начинается сегодня, может пустить глубокие корни. Работать на износ в одиночку. Успех придет только через сотрудничество. Игнорировать семейные традиции и просьбы старших – это чревато потерей энергетической защиты рода. Что можно и нужно делать в 10-й лунный день? Навещать родителей, собирать семью за одним столом – это лучший ритуал для укрепления судьбы. Начинать строительство дома или ремонт, стены, возведенные сейчас, простоят века. Мириться с теми, кто был с вами в ссоре. Худой мир лучше доброй ссоры. Сегодня, в общем, вот эта фраза актуальна как никогда. Изучать историю своего рода, составлять генеалогическое древо, сажать деревья, работать с землей – очень хорошо в этот период, дает силы. Ну и партнерские соглашения, любые рукопожатия сегодня имеют огромную силу. Профессиональная удача улыбается тем, кто работает в команде, и этот лунный день сегодня гимн коллективному разуму. Если есть у вас идея, обсудите ее с коллегами, одна голова хорошо, а две лучше, и это прекрасное время для того, чтобы, например, какие-то желания можно с работой связанные кидать во Вселенную. Ну, то есть все, что связано с профессиональными, скажем так, с моментами. Да, то есть сегодня очень хорошо. Вот. Так, ну что, мы поехали дальше. It's showtime. Pago! Pago!

0: On DFM.
1: Ой, друзья, ну, конечно, мы прямо сейчас с большим удовольствием продолжим обсуждать нашу тему.
2: Признаки того, что впереди лето. Давайте свои сообщения в нашей группе DFM ВКонтакте в мессенджер Max 965-115-51-15.
1: Москитные сетки. Начинаешь задумываться, а может они все-таки нужны? Москитные сетки, знаете, вообще, почему-то ты вспоминаешь о них, когда уже комары начинают везде летать. Вот это действительно так. Еще признаки того, что впереди лето, это когда ты начинаешь тоже задумываться о клещах. То есть ты едешь куда-то на дачу, и мысль пролетает. А может, все-таки попшикаться на всякий случай, потому что мало ли что. Также главный признак того, значит, когда рассада... А, ну, про рассаду мы уже закидывали сегодня. Также, когда ты начинаешь думать о том, что теплица, это, в принципе, не так и нудно. В общем-то, и ничего.
2: Как и рассада, о которой мы вспоминали.
1: И из старых покрышек подумываешь о том, что, в принципе, неплохо и клумбу сделать. Очень даже стильно смотрится, между прочим. Первые признаки того, что скоро лето, это когда ты начинаешь чистить свои рыболовные снасти от всякого г и перекладывать их, убирать все лишнее, потому что готовишься к сезону. Жиза. Кстати, опять же, магазины рыболовные сейчас уже потирают ручки, понимают, что все, вот оно наступило.
2: Виталий пишет, когда тебе говорят, что на выходных едем в деревню сажать картошку, значит, лето уже близко. Олег, во дворах появились желтые бочки с квасом. От Сереги сообщение, на улицах в теплые погожие деньки стали появляться девчонки в брючках. Вот именно Серега про девчонок в брючках вспоминает и маечках.
1: А тут еще некоторые подходят, как говорится, с такого меркантильного вопроса к этой стороне. Значит, бесплатные цветы. Можно нарвать и сэкономить. И любимый приятно. Букет сирени подарил. Ну, кстати, с букетом сирени я бы все-таки брала еще какие-нибудь таблетки от аллергии. Ну, так, чтобы сразу же, чтобы набором. Ну, в принципе, да. Вообще, кстати, тут недавно как раз врачи сказали, что сирень ни в коем случае нельзя ставить в помещение, где вы спите, где вы много времени проводите. То есть где-то вот... куда вы захаживаете так вот иногда. Потому что сирень – это очень аллергичная история и может вызвать серьезные проблемы с дыханием. Поэтому будьте внимательны и осторожны. Халява есть халява, я вас прекрасно понимаю. Это чудесно. Но, тем не менее, нужно беречь себя в этом вопросе. А в другом вопросе не берегите нас и наши пледы.
2: Опять же, халява. Чудо чудесное.
1: Абсолютно.
2: Фирменные раздаем.
1: Позвонить прямо сейчас, потому что совсем скоро мы будем проверять интуицию.
2: 8-495-956-101-2. Игра методом тыка впереди. It's showtime. Pogo
3: on DFM. Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: Сейчас в Ростове облачно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, небольшой дождь. Ветер западный 9 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
5: Спонсор программы ООО СЗ-СХ-10 номер 9.
6: Люблю, когда цифры возбуждают.
7: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
6: Еще раз.
7: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СХ-10.
6: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
7: СХ-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСЗ СХ-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регистрация на сайте ars.dom.rf.
7: СХ-10.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
9: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
12: Окошкина! Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Доломановский переулок 67А, 6+.
9: Привет, я Дима Белых. Ищешь крутой подарок, чтобы большой, красивый, вау и недорого? Рули в чудо-кресло на Страны Советов 3. Здесь кресла-мешки, антистресс, антипыль, антикоготь, анти... Ну, короче, модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло», улица Страны Советов 3.
0: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
13: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
14: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
15: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
16: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: тыка.
1: Итак, друзья, прямо сейчас будем играть методом тыка, проверять интуицию нашего слушателя. Кто здесь?
2: Евгений дозвонился из Москвы. Евгений, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Мы рады вас приветствовать. И прямо сейчас мы будем оценивать вашу интуицию. Вы готовы?
3: Да.
1: Тогда да или нет, максимально не думая. На старт, внимание, погнали. Правда, что барсук – это млекопитающее животное?
3: Да.
1: Правда, что дафл-кот – это модель обуви?
3: Да.
1: Правда, что блюдо карпаччо назвали в честь итальянского художника?
3: Нет.
1: Правда, что урюк – это сушеный абрикос?
3: Да.
1: Правда, что нос растет в течение всей жизни человека?
3: Да.
1: Отлично, прямо сейчас мы выясним уровень интуиции и, может быть, один шанс мы вам подарим на исправление.
3: Давайте.
1: Ну, так давайте. Какой ответ мы меняем?
2: Да, вот назовите вопрос, на который вы сомневаетесь. Может быть, вы неправильно ответили. Мы сейчас изменим ваш ответ.
1: Да-да-да, только побыстрее.
3: Либо про обувь, либо про карпаччо. Давайте вы мне подскажете.
1: Угу. Так мы берем обувь или карпаччо?
3: Давайте обувь, наверное.
2: Обувь.
1: То есть правда, что дабл-код – это модель обуви, вы сказали?
2: Изначально да.
3: Да, но меняю тогда на нет.
2: Угу.
1: Ага, ну отлично. Прямо сейчас мы выясним уровень интуиции, нам подскажет искусственный интеллект, что же у нас в итоге получилось.
0: Ваш уровень интуиции равен 3.
1: Натянули сову на глобус. Прямо публично. Классно, получилось. Правда, что барсук – это млекопитающее животное? Да. Правда, что дафл-кот – это модель обуви? Нет, это пальто. Правда, что блюдо карпаччо назвали в честь итальянского художника? Да. Правда, что урюк – это сушеный абрикос? Да. Правда, что нос растет в течение всей жизни человека? Нет. Вот я говорю, надо доверять интуиции. Мы проверяем интуицию. А люди сидят, задумываются и пытаются найти на эти дебильные вопросы какие-то ответы, понимаешь? Зачем, если можно положиться на свою интуицию и получить хороший результат? Правильно, Евгения?
3: Правильно.
1: Все, аннотацию прочитали.
2: Евгения, поздравляем, теперь у вас есть наш фирменный плед.
1: И, конечно, еще 10 секунд на все приветики.
3: Ну, приветы будут быстрые всем тем, кто узнал меня по голосу.
1: Ура!

0: Реклама. Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
1: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
2: Заем предоставляет ООО «НКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019008. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19200-00879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Займы на любые цели в приложении «Корона».
3: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
4: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
3: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
4: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
5: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
9: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
10: Все сложится с новым кроссовером «Танат Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Танат Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
11: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
12: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
13: А дальше тусовка.
14: On DFM.
13: Потому что радио DFM.

0: on DFM. DFM.
1: Да, друзья, совсем скоро будем бомбить финалочку, выяснять, кто у нас сегодня победитель, заберет подарок. Ну а пока несколько интересных фактов от нашего суперинформатора Владимира Глухова. Узнаем что-нибудь новенькое. Компьютер происходит от латинского слова «вычислять». Роскошью в средние века было пить молоко. По статистике, примерно 70% людей не любят, когда к ним приходят гости. Я их понимаю прекрасно, потому что сначала подготовь все, накрой на стол, бегай в магазин, все это купи, естественно, приберись во всей квартире, а потом опять убери за гостями, приберись во всей квартире. Ну, то есть, как будто бы нагрузка большая. А так, пришел к другим людям в гости, и они все это взяли на себя, а ты просто вот повеселился. Классно же?
2: Конечно.
1: Ну вот, тем не менее, я лично все равно очень люблю принимать гостей. Больше, чем ходить.
2: Знакомый сказал, может быть, дачку прикупить? Знаешь, этот летний сезон начался. Я говорю, ты что, не
1: лучше
2: надо?
1: Лучше по гостям ходить. Надо. Вот на дачу точно, точно. Значит, большой материал легче запоминать небольшими порциями. В Норвегии до 8 класса вообще не ставят оценок. Ваши стопы состоят из 52 костей. Просто знайте об этом. Дельфины во время брачных игр дарят друг другу подарки. Даже дельфины дарят подарки. Видите как? Во время брачных игр. То есть даже дельфины понимают, что сначала нужно к девушке там подойти с цветочками, а потом уже чего-нибудь там. Да? Ну, а наши мужчины, я надеюсь, все-таки не глупее дельфинов. Да, тоже понимают все.
2: Только подарки, к сожалению, не такие, как у дельфинов.
1: Курицы могут нести яйца и без петуха. Ну, это мы знаем. Значит, каждое съеденное яблоко увеличивает жизнь на 15 секунд. Значит, обувь быстрее изнашивается на правой ноге. И, значит, обувь на высоких каблуках изначально предназначалась для зажиточных мужчин. Ну, они просто хотели показаться повыше, наверное. И таким образом исправляли момент роста. Так, друзья, мы совсем скоро будем бомбить финалочку, выяснять, кто у нас сегодня заберет подарок. Так что делайте громче, чтобы не пропустить. А вдруг это вы?

0: introducing Pago. Pago on DFM.
1: Итак, друзья, прямо сейчас мы будем выяснять, кто же у нас сегодня счастливчик. Кто у нас самый крутой.
2: Тема звучала так: признаки того, что впереди лето.
1: Значит, один из признаков лета – это загар, который все-таки лег, несмотря на плотный волосяной покров любимого. Вот у меня вот, например, тоже вот какая-то неприятная история. У меня лицо всегда загорает очень хорошо, а шея всегда белая. И мне все время говорят: а как вот так у тебя шея белая, а лицо загорело? Слушайте, я как только не поворачивалась к солнцу, что я только не делала, вплоть до того, что я там лицо 50-кое, а шею вообще никак. Не загорает и все. Вот почему? Обидно, прям обидно. Выглядит странно, если честно. Ну уж как есть. Орущие люди под окнами, а еще мопеды, машины и прочее после 23.00. Особенно вот это вот... Ой, боже. А как это вот звучит в 6 утра газонокосилка во дворе? Да, с одной стороны, приятно, что у нас хороший дворник, а с другой стороны...
2: Ну, не в 6 же утра.
1: Звук, конечно, такой активный. Признак того, что скоро лето, это сложность записаться к мастеру педикюра, маникюра. Они же тоже люди, которые тоже любят отдыхать летом. Что еще?
2: Виталий пишет: когда открываешь окно, а оттуда тянется запах шашлыка, значит,
1: лето. Ой, да, вот это, конечно, прекрасно.
2: Денис прям какую-то вот, не знаю, пословицу, что ли, придумал. Тело ни во что не одето, значит, наступило лето. Или строчка из песни.
1: Ну что, друзья, прямо сейчас будем выяснять, кто у нас сегодня заберет подарок. Мне очень понравился Алексей, который много всего писал и про пробки по пятницам в сторону пригорода, и когда видишь на солнце, как по комнате летает пыль, и когда в парке начинаешь с подозрения смотреть на мужчин в плаще. Много всего интересного. Поэтому я считаю, много сообщений писал, мы сегодня их зачитывали. Давайте отдадим ему подарок.
2: Поздравляем, вручаем наш фирменный плед от Радио ДФМ.
1: И, конечно, друзья, желаем, чтобы эта последняя весенняя неделя прошла у вас максимально тепло, солнечно, вне зависимости от того, что будет за окном. Всем пока!

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове облачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, небольшой дождь. Ветер западный 9 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
2: Спонсор программы ООО «Автокомшахты».
3: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
4: По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
5: Ждем вас. Оцените обновленный «Хавейл Джолион» в дилерском центре «Хавейл Сити Прайд» на Малиновского, 43.

0: покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
1: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
2: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
3: Реклама на видеомониторах от компании Русмедиа. Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер Л-ТУ-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове облачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, небольшой дождь. Ветер западный 9 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
2: Спонсор программы ООО «Гамма Моторс».
3: Ищите автомобиль, который сочетает стиль, технологии и комфорт. Откройте для себя мир Джили в дилерском центре «Сокол Моторс». Современный дизайн, передовые системы безопасности и удовольствие от вождения. Все это уже ждет вас. Приезжайте на тест-драйв и почувствуйте свой идеальный автомобиль в деле. Для каждого клиента персональный подход и лучшие предложения. Ждем вас по адресу Ростов-на-Дону, Шолохова, 231. «Сокол Моторс». Отношения бесценны.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
5: Окошкина.
6: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
7: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя Дети».
8: Это невозможно!
7: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: Реклама. Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
1: На АЗС Татнефть. Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
0: АЗС Татнефть. Курс на выгоду и новые рекорды.
1: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС Татнефть и получайте дополнительные бонусы.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
5: 6 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене концертного зала «Москва» вырастут жилые кварталы. Авьянка, Холли Флейм, Прохор Шаляпин, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 6 ноября. Билеты и подробности на сайтах Радио ДФМ и концертного зала «Москва». 15+.
0: Welcome back, and right now.
5: А теперь тусовка.
0: On DFM.
6: DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове облачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, небольшой дождь. Ветер западный 9 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Соберите коллекцию.

0: 50% на игрушку.
1: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
2: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан.

0: Реклама. Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-74-741.
1: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ТФМ. Радио ТФМ.

0: Реклама. Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
1: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: ОККО представляет.
4: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
5: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
6: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
0: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
7: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». 0+.
8: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
9: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
10: Помогите найти зубастого продажника.
11: Мне очень нужен четкий программист.
12: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
0: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
13: Right now. А теперь тусовка.
14: On DFM.
13: DFM. Потому что радио DFM.
14: DFM.

0: Реклама. Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-392-44-741.
1: Реклама на видеомониторах от компании «Росмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8-863-221-26-39 или на сайте rusdefismedia.pro.
2: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
0: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ТФМ.

0: Реклама. Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39. Информацию и условия акции уточняйте на сайте rus-media.pro.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

Радио ДФМ. Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: DFM.
1: Радио DFM.
2: DFM.
0: DFM.
1: В Москве 2 часа.
0: Radio DFM.
1: Радио DFM.

слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.